Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Если вам необходимо избавиться от стресса и привести мысли в порядок, то начните убираться дома. Американские медики провели масштабные исследования и пришли к выводу, что банальное мытье окон – это отличный способ, чтобы вернуть контроль над мыслями и успокоить нервную систему. Причем это подтверждают не только медики, но и дзен-буддийские монахи, которые относятся к наведению порядка не как к повинности, а как к заботе о себе и своей среде. Чтобы уборка не казалась рутиной, эксперты рекомендуют сместить фокус с бесконечного списка дел на физические ощущения, ритм движений, температуру воды или текстуру поверхности. Ну а если вас пугает масштаб работы, то психологи рекомендуют разбить задачу на микрошаги, например, начать с одного стола или одной полки, а дальше двигаться постепенно и без спешки. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Фитньюс. Соцсети.
1: Что будет, если исключить из питания растительную пищу? В последнее время в соцсетях набирает популярность плотоядная диета, сторонники которой настаивают, что человеку необходимо есть только мясо, рыбу, животные жиры и немного молочки. А вот овощи, фрукты и зелень – это лишнее. Однако медики с этим не согласны и поспешили напомнить, что мясо действительно дает белок, железо и витамин В12, но полный отказ от растительной пищи лишает наш организм клетчатки, которая несет огромную пользу для здоровья, позволяя снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и регулируя работу ЖКТ. Так что, прежде чем доверять очередным теориям из интернета, для начала стоит проконсультироваться со специалистом и уже после начать вести эксперименты. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит-ньюс. Открытие. Все меньше людей живет рядом с парками и лесами, перебираясь в мегаполисы, что способствует возникновению тревожных состояний и депрессии. Ожидается, что уже к 2050 году в городах будет жить около 70% населения планеты, и проблемы ментального здоровья будут только нарастать. Бороться с этим, по мнению команды ученых из Нидерландов и Великобритании, можно визитами в лес и парковые зеленые зоны в муниципалитетах. Согласно результатам исследований, человеку достаточно 15 минут в день прогуливаться по паркам, аллеям и лесным массивам, чтобы значительно снизить показатели тревожности и восстановить психику. Но лучше, конечно, это время увеличить и при этом не пользоваться своими гаджетами. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит-ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: ведущий главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: BTS, Swim.
1: Второе место.
2: BBXA Fateless, New Religion.
1: Первое место.
2: Alan Walker, Broken Strings.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама. Сроки горят и задача океан. Мозг уже не справляется сам.

0: Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2007.
1: 50 Cent.
2: Something special. Unforgettable.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: тренды.
1: Страх одиночества не позволяет встретить настоящую любовь. Канадские ученые провели масштабные исследования и выяснили, что люди, которые начинают искать романтические отношения с желанием настоящей близости, а не из-за давления общества, часто находят пару. Оказалось, что те, кто ищет отношения из-за страха быть одинокими, чаще всего не могут построить серьезные отношения, поскольку они испытывают тревожную привязанность и неуверенность в себе, что приводит к очередным разочарованиям. По словам ученых, секрет обретения настоящей любви заключается в честном желании быть с кем-то ради построения совместного будущего. И именно такая внутренняя мотивация позволяет встретить настоящую любовь. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: Семь часов ровно в Москве, дамы и господа, леди энд джентльмены, улитки и улитычи. Да здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Адамов, Терешков, утреннее шоу «Будите Айлиш». Все здесь для вас сейчас.
2: Доброе утро, друзья! Наконец-то вторник наступил. Вот видишь, раньше мы с тобой, вторник. А сейчас таки вторник наступил, и это радость.
1: Я вообще сказать хочу, знаете, что есть маленький, тонкий такой момент между, когда мы включаем микрофон и начинаем говорить, и секунда до того, как мы это делаем. Потому что секунду до, вот неожиданно, просто, рандомно в голове Терешкова родился вопрос, а последний звонок сегодня или нет? И вот человек сейчас вот, вы не видите это лицо. Так вот, знаете, не взламывают сейфы с компьютера. С таким серьезным лицом, глядя в компьютер в шпионских фильмах. Она ищет, вот сегодня последний звонок
2: или нет. Я выяснила, да, сегодня во всех школах страны последний звонок.
1: Школа-ло. Значит, да, да, поздравляем вас!
2: Это действительно важное событие. Ну, и я как человек, который уже далек от школы, как и ты, знаешь, могу сказать, что меня просто радует вот эта обстановка, когда на улице такие красивые все выпускники. Ну и вообще вот эта вся история.
1: Нет, согласен.
2: Она вот какую-то, знаешь, такую ностальгию вызывает по прошлому.
1: Да, ребят, которые выпускаются в этом году, хочу вам сказать напутствие одно простое, самое важное. Если вы думаете, что это было сложно, мое вам ха-ха. Впереди, за этой самой дверью, за которую вы выйдете, настоящая жизнь. Сложная, но интересная.
2: Очень крутая.
1: Знаете что, не будет ни домашки, ни дневников, ни каких-то там вызываний родителей в школу. Будут просто ипотека, кредиты.
2: Квитанции.
1: Да, квитанции вот эти вот.
2: Ладно, ладно, все, не нагнетай. Что у нас в этом часе? Давай
1: вернемся. Так, в этом часе рубрика будет наша любимая с тобой. А так можно было?
2: Ага.
1: Вот, поговорим про фитнес.
2: Окей.
1: А еще расскажу про новый популярный вид туров у россиян. Мы с тобой вот точно могли бы быть амбассадорами там.
2: Да, нам надо, да, мы любим туры.
1: Мы любим быть амбассадорами. А еще Двига Лопес будет в этом часе. Это тут до амбассадорства нам далеко. Вот, Двига Лопес в этом часе.
2: Это спорт.
1: Это спорт. И IQ Battle. Тут я вообще молчу. Это просто веселье, утреннее радостное веселье, за которое мы дарим призы от радио Хит FM.
2: Просыпаемся все вместе, а там в Терешкова по-прежнему. С вами каждый день. И радуемся, веселимся. Доброе утро!

0: 7.07 в Москве. Всем приветики.
1: Тут одна клиентка устроила скандал фитнес-тренеру после того, как спустя полгода, после окончания занятий, набрала обратно 6 килограмм.
0: Вот.
1: Девушка решила, что это повод требовать возврат денег за некачественную работу. Ведь о сроке годности ее тела никто ей не сказал.
0: Нормально.
1: То есть, это же что это? А так, вот я говорю, а так можно было?
0: Получается, тренировалась, держала себя в тонусе, похудела, а потом, видимо, перестала тренироваться и такая, так, почему все быстро вернулось
1: там
0: обратно?
1: Обычно же как бывает, когда ты прям, 6 килограмм это немало на самом деле.
0: А когда сколько ты был изначально.
1: Не, если 1006, то, конечно, незаметно. Вот. И человек, значит, 6 килограмм скидывает, он же визуально видит это, и он такой... Ну да, детка, иди сюда, моя печенюшка, потом матрушка и так далее, картошечка. Им говорят, можно мало, ешьте маленькими порциями. Вот я про себя сейчас рассказываю просто.
0: Ты был ужасным тренером.
1: Маленькие порции, мне говорят, ешь. Я говорю, хорошо, буду есть маленькими порциями. И такой, торт, но маленькими порциями, но много.
0: Да.
1: И весь торт маленькими порциями за день съедаю.
0: Так в итоге, что она, получается, подала в суд.
1: Не, она просто требовала, кто, как она выиграет, ну ты серьезно,
0: 20... сказала.
1: 21 век, все вменяемые, никто ей ничего не вернет. Ну какое, серьезно?
0: Может быть, она просто флиртовала с тренером?
1: Как, может, это вот так ты себе... Знаешь, вот эти мальчики, которые дергают за косички, она так вот обижает тренера, говорит, ты плохой.
0: Нет, она пытается у него мотивацию вызвать, понимаешь?
1: Так,
0: ты
1: ну...
0: должен исправить, переделай.
2: На радио Хит ФМ. Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
9: Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Галя, у нас отмена!
11: Какая еще отмена?
10: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
12: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
2: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: Мигой Лопес. Мигой Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в Москве. Физкульт. Привет, спортсмен.
2: Привет, спортсмены. Вне зависимости от времени года, погоды и настроения, мы делаем зарядку ежедневно в это время. Упражнение называется «Щелкунчик». Вот как его выполнять. Возьмите для начала бодибар. Вот это такая тяжеленная палка. В любом фитнес-зале она имеется. Держим этот бодибар на плечах двумя руками, да, чтобы вот руки были как раз с одного края и с другого. Когда будем двигаться, запомните, вот верхняя часть, она в статике, но она никак не меняется, но будет закручиваться в каждую сторону. Угу. Далее действие, вот то самое движение. Мы начинаем прыгать с одной ноги на другую.
1: В общем, выглядит так, как будто просто на конькобежном спорте, заезде каком-то, появилась женщина с коромыслом. Вот и все. Без ведер.
2: Коромысло. Как
1: просто плывет.
2: Какое-то редкое слово.
1: Зюх, зюх, зюх с ноги на ногу. Зюх, зюх. Всех объезжает.
2: А это же сложно. Так-то, когда ты, допустим, катаешься на коньках, да, в конькобежном спорте, ты же и руками, и ногами двигаешься. А когда ты, получается, фиксируешь руки, они не участвуют в твоем движении.
1: Ну, тоже верно.
2: Усложнить вариант.
1: Заходите к нам в группу HitFM ВКонтакте, посмотрите, как делать это упражнение. Кстати, еще в мессенджере Макс в группе HitFM есть тоже видео. Посмотрите, если там удобнее, то можете там оценить. Вот, но еще самое главное, ребятки, у нас есть онлайн-радиостанция, называется Двигалопс. Она создана для того, чтобы ваши тренировки еще проходили под классную, шикарную музыку. И мы собираем там самые-самые сливки танцевальной музыки для того, чтобы каждое движение, каждый килограмм, все шло в сердечко и в ушко приятно. Вот.
2: Да.
1: И вот один из этих треков, это один из моих любимых треков, это Армин Ван Бюрен и София Эликс Бекстер. Вот, послушайте и занимайтесь прямо сейчас.
2: Зарядка начинается!
0: Двигай, Лопес!

0: Реклама.
1: Expecto Patronum! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Ну что, у нас актуальная песня прям под стать состоянию нашей природы в данный момент.
1: Rain Dance?
0: Ну да, дождь, говорят, сегодня будет целый день. Я, кстати, даже однажды делала фотосессию под дождем. Все-таки вот в этом есть какая-то своя романтика, свой
1: вайб. То, что когда ты взрослый человек, лежишь в луже, а тебя фотографируют, это еще не фотосессия под дождем.
0: Нет, я прям бегала, прыгала и позировала на камеру, так было.
1: И родственники говорят, а ведь говорили нормально.
0: А ты же помнишь, что это самая идеальная сцена для всех романтических фильмов вообще, в принципе. Всегда
1: не,
0: она есть.
1: Знаешь, какая самая идеальная сцена для всех
0: под
1: романтических?
0: Под зонтом они такие идут. Нет,
1: это запотевшее окно и рука по нему.
0: А, это тоже, это тоже.
1: Если в фильме нет этого момента, фильм
0: то
1: не удался.
0: Все,
1: что
0: да.
1: Это даже вот в любом фильме, даже в короткометражном должно быть.
0: А в нашей игре IQ Battle можно говорить все, что угодно, главное говорить.
1: Да, главное говорить. Игрушка, которая, знаете, вот ученые, они изучали нашу игру, британские ученые, правда, вот они изучали игру IQ Battle, они все вот как в один голос говорят, будет. Будет, будет, раз будет. Вот так.
0: А, поэтому... все, я поняла, что будет.
1: Игра тоже будет сейчас.
0: Да, да, да.
1: Вот, поэтому звоните к нам в студию. Звездочка 107.4. Это номер для ваших звонков. Звонки абсолютно бесплатные. Вот, звездочка 107.4. Играем с первым, со вторым дозвонившимися. Удачи.

0: 7.33 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM. Давайте играть.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Анна из Москвы. Анют, привет.
0: Привет.
2: Привет, привет.
1: Анют, вот скажи мне, судя по звукам, ты где-то едешь, я правильно понимаю?
2: Да, на работу, любимую.
1: На работу, любимую. В пробке ты стоишь сейчас, али нет?
2: Нет, пока что нет.
1: Али нет. Тогда будь так добра, припаркуйся, а то вот заедешь в какой-нибудь столичный туннель, вот, все будут, навигация будет думать, что ты в Шереметьево, а ты здесь, вот, поэтому припаркуйся.
0: Да, готовься к игре.
1: Против тебя будет Вадим из Саратова. Вадим, привет.
0: Привет.
3: Привет.
1: Вадим, вот скажи, пожалуйста, часто ли ты прогуливал школу?
3: Ну, достаточно, я думаю.
1: Но ты, у тебя есть на памяти какое-то самое странное оправдание своему поведению?
3: Вот ну, я скорее не особо много оправдывался.
1: А, ты такой, знаете, господа...
0: Меня не будет.
1: Эти ваши книжки с бумажками при себе и двойные листочки оставьте при себе.
0: Да-да-да. Домашнее задание, пожалуйста, почтовый ящик.
1: Ты слышал, что он говорит? Я, говорит, пас. Говорит, такой, завтра контроль. Такой, я пас. И все, просто уходил молча. Или там, отложите учебники на край стола. Он говорит, я пас, я ухожу.
0: Так, дорогие участники правил игры, каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа.
1: Так, делимся на команды. Я буду с Аней, давай.
0: Ну и вы начинаете, а я уже буду после с Вадимом.
1: Хорошо, Анют, значит, вопрос такой: кому нужен шлем? Кто носит шлем? Поехали.
2: Строитель, ребенок, велосипед.

0: Они... Они весело, я смотрю, в пробке там. Точнее, ну, без пробки.
1: Ей помогает без вся Москва. 29 ответов.
0: Это очень неплохо, молодец. Теперь играет Вадим. Ты готов?
2: Я готов, но я, наверное, там в самом начале говорил, я пас. 29, куда же она столько набрала?
0: Не, ну ты давай попробуем, Вадим.
1: Да,
0: ну,
1: представляешь, что он сейчас скажет тебе, я пас, я не буду играть. Конечно. Давай, ладно, поехали.
2: Это шутка была.
0: Почему учитель не пошел в школу? Поехали.
2: Температура, симулировал, не пустили дети, не пустили собак, не пустила собака, пускал кораблики.
0: Играл в приставку.
2: Играл в приставку.
1: Подвернул ногу.
2: Подвернул ногу.
0: Жена не отпустила.
1: Каникулы.
2: Жена не отпустила, дети не пустили, каникулы. Перешел в другую школу.
1: Он ученик.
2: Обиделся на детей.
0: Поссорился с учителями.
2: Поссорился с учителями, с директором.
1: Стул неудобный.
0: Стал директором.
1: Стал директором.
0: Так, ну что?
1: 14 ответов.
0: Ну, Вадим попытался.
1: Вадим попытался.
0: Да.
1: Но побеждает у нас Аня.
0: Аня, поздравляем.
1: Анют, мы тебе дарим нашу фирменную антистресс-подушку с логотипом радио Хит FM. Знаешь, она мягенькая, в дороге вообще отлично заходит. Вот, Вадим, не расстраивайся ни в коем случае, дружище. Звони нам обязательно еще.

0: Реклама.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь,

0: сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте!
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
10: богатстве? Столько условий!
11: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
13: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 7.45 в Москве. Всем приветики.
2: Всем привет. Вот такая новость интересная. Россияне массово ездят в сонные туры. Вот такой тренд пошел. Наиболее популярны такие направления в Подмосковье, на юге России, Ленобласти, КМВ, это Кавминводы, Минеральные воды, и на Алтае. Вот так вот.
1: А мне вот понятно, потому что в горах вот очень хочется спать.
2: Да, абсолютно верно. Туристы все чаще интересуются отелями без мобильной связи, чтобы полностью отключиться от внешнего мира. Знаешь, не тусить, а чилить.
1: Ага. Вот. Ну, учитывая, что я тебе сегодня сказала перед эфиром про сон, видимо, это актуально для меня, миллениалов.
2: Нет, ну тебе миллениалов.
1: Да, именно.
2: Надо. Не, ну вам надо тогда людям, которые плохо спят. На самом деле, в магниевые, кремниевые долины, вот эти вот, где горы из магния, это аттракцион в виде таблетки магния, там вот это. Потом, значит, что там еще?
1: Лавандовые ванны.
2: Лаванда, да, ныряешь, лавандовый бассейн, понимаешь, вот это.
1: Но, шикарно.
2: Но как вы удивитесь, ребята, как же вы удивитесь, когда вы еще на подъезде заснете, потому что связи не будет и телефон вы в руки брать не будете. Вы просто вырубитесь моментально.
1: Кстати, да, я в этом уверена. А что еще делать?
2: Вот, понимаешь, да. А вот любой, знаете, на самом деле я вам скажу так. Любое место, вот любое красивое место. Россия все-таки красивая страна.
1: Конечно.
2: Там в любой уголок заезжаешь, всегда можно что-то красивое найти. Вы просто практикуйте такую историю. Вы берите телефон, оставьте в номере, когда вы куда-то приезжаете в город, в номере оставьте.
1: И пледик возьмите.
2: Да, пледик возьмите и на природу. И вы, вот я вас уверяю, вы еще плед постелить не успеете, как вы заснете.

0: Реклама.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
2: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: Будите Айлиш. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
3: 8:00 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Айлиш», радио Хит FM и ваш лучик хорошего солнечного настроения с утра
4: это
3: пораньше.
4: Мы...
3: Я вот сегодня проснулся, кстати говоря, я не рассказал в прошлом часе. Проснулся, значит, открываю шторы, а там радуга, радуга, ребята, радуга.
4: А теперь радуга для вас, это мы. Мы вас бодрим, радуем, веселим и классно настраиваем на новый день. Сегодня есть день рождения, 26 мая, вторник, отмечает актриса Хелена Бонем Картер. Самая такая, знаешь, необычная актриса, у нее все время роли очень странные. Там в «Гарри Поттере» у нее тоже классная роль. «Суини Тодд», «Демон парикмахер», она там тоже играет. «Король говорит». Ну, много-много всего. И все они такие женщины нестандартные у нее в кино.
3: Интересно. Все так у нее?
4: Да.
3: Ну, поздравляем тогда. Happy
4: birthday. Елена, поздравляем.
3: Ленок, держись там. Мы
4: все
3: рядом. Мы рядом, да, если что.
4: Что у нас в этом часе?
3: Так, о кроватях поговорим в этом часе. Угу. Кроваточек, вот. Ну и скандальский скандал тут случился. Будем разбираться. Вот, будем разбираться как раз.
4: Понятно. Без спойлеров, да?
3: Да, абсолютно. Хит-гайд. Займемся генеральной уборкой.
4: Это тоже важный момент.
3: Ну и, конечно, вторник. Вторник же.
4: Вторник.
3: Вторник. Значит, мне голосовым проще в этом часе будет. Вот так, пара-пара-пам-пам.
4: Записывайте голосовые сообщения по теме, выполняйте задание, оригинально смешно, и будет вам счастье.
3: Прямо сейчас залетайте к нам в группу в мессенджере Макс, там есть задание как раз это самое. Вот, открываем, смотрим, открываем телефончик, записываем голосовое, пуляем в личку в мессенджер Макс нам. Мы с Терешковой слушаем, восхищаемся.
4: Всем удачи, приступайте. Адам Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро!

0: радио Hit FM.
1: 8.08 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
2: Итак, москвичи все чаще используют кровать не по назначению.
1: А для чего?
2: Вот, по данным кроватных экспертов, ну, вообще экспертов, я их назвал кроватными.
1: Кстати, вот. Звучит хорошо.
2: Вы кто? У меня, видите,
1: так приходишь... Корочку, видите, я корочку, кроватный эксперт.
2: Между кроватный эксперт будет работать. Вышли все отсюда. Я спать.
1: Да, ваши пуфики мне не подходят.
2: Да-да-да. Почти половина опрошенных завтракают в постели. Вот, представляешь, прям в ней.
1: Честно, я тоже люблю. Есть,
2: еще там смотрят видео, да. Листают соцсети, работают и учатся.
1: Угу.
2: Вот про все возмущался, есть такая. Угу.
1: А массажи тоже еще делают.
2: Ну, это постель, там надо делать массаж, что ты начинаешь. Вот.
1: Вообще-то надо на массажном столике.
2: А вот про занятие лямур-тужур вспомнили только 14%. Зато 16% признались, что плачут в кровати еще, ко всему прочему.
1: Ужас какой.
2: Вот смотри, поела печенье. Да, вот эти крошки там, значит, поплакала, вот, замесила тесто это, вот тебе блины готовы уже.
1: А почему для лемур-тужур не подходит? Да потому что для нас кровать это уже банально, это уже скучно, тут другие места ищешь.
2: Вот это вот, да? Не будем разгонять, но стол у нас кухонный для лямур-тужур, кровать у нас для того, чтобы есть, да?
1: Ну, например.
2: Я пюре приготовил, тащи в постель!
3: Реклама.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
9: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента.
11: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 8:15 в Москве. Это утреннее шоу «Будете лишь» на радио Хит ФМ.
1: Вот сейчас, знаешь, москвичи поймут, сейчас за окном пошел дождь, и у нас сейчас будет хит-гайд «Генеральная уборка». Что надо выбрасывать из квартиры?
0: А вот это как раз самое то.
1: Ну, как выбрасывать? Избавьтесь
0: под
1: просто от этого.
0: Под настроение, дождь, под уборку идеально.
1: Итак, поехали. Первое. Ну, конечно, в первую очередь, по себе это знаю, инструкции к технике. Все скажут, а как настраивать? Ребята, вся информация есть онлайн. Эту бумагу хранить не надо. Тем более, ладно, там первую неделю, когда вы притираетесь с техникой, но когда вы уже годами ей пользуетесь, зачем она вам, вот эта вот вся инструкция? Это мое личное мнение, еще раз говорю. Дальше квитанции и счета. Вот. Просто подпишитесь на получение этих квитанций по электронке или там приложении, и все, достаточно. Зачем? У меня вот ящик недавно я открыл дома. Открываю, там даже места уже нету в почтовом.
0: Так выкидывай чего-то.
1: Я закрыл. Ну, пригодится бумага когда-нибудь. Вот.
0: Ага.
1: А дальше визитные карточки. Это вообще боль. Если, особенно если вы бизнес-вумен или бизнес-мен, вот, то это прям трэш. Этого полно. Лежит вот по всем карманам
0: распишено. Кстати, у меня в свое время были визитки. У тебя были именные визитки?
1: У меня до сих пор есть.
0: Боже, почему-то меня до сих пор не удивил. Не подарил ни одну.
1: Так и написано. Артем Филяй Мадамов. И телефон.
0: Понятно.
1: Вот. Выкидываем визитки. Все, пожалуйста, выкидывайте это. Дальше сувениры и безделушки. Я понимаю, что это память, это что-то еще. Но когда вам привезли, образно говоря, из Таиланда какую-то статуэтку, которой вообще вы не пользуетесь. Ну, я не то чтобы имею в виду, выкиньте. Ну, отдайте кому-нибудь другому, если она не вписывается в ваш интерьер. Ничего страшного в этом не будет.
0: Ну да.
1: Ну вот, главное тому же человеку не подарить. Ну вот. Старая электроника, особенно сломанная. Знаешь, вот эти люди есть, которые хранят тостер разломанный на запчасти.
0: У меня мультиварка так лежит.
1: На запчасти?
0: Не, просто лежит.
1: Так выкинь.
0: Я не готовлю, жалко.
1: Вот. Книги. Это тоже, кстати, такая же история с книгами. Ни в коем случае не выкидывайте. А отдайте тем, кто... Сейчас, знаете, кроссбукинг такая тема есть, очень популярная. Во многих торговых центрах, даже в подъездах вот есть, вы кладете книжки, другие забирают, читают. Вот. Просроченные лекарства. Надо ли здесь что-то объяснять?
0: Вот я всегда проверяю.
1: Всегда выкидывать. Зачем? Вот мне интересный пункт. Кастрюли без крышек. Я не знал тоже. Не надо хранить кастрюли без крышек.
0: Почему?
1: А потому что очень много времени тратишь на поиск крышки. А ты без крышки что-нибудь делаешь с кастрюлей?
0: Нет.
1: Вот. А зачем тебе кастрюля без крышки?
0: Ну, не надо. Если кастрюля хорошая, пойдет и без крышки.
1: Вот она, вот она. Банка из-под кофе с шурупчиками есть?
0: Меня нет, а у тебя?
1: Меня нет. Ну, последняя, конечно, просроченная косметика. Девочки, это к вам. Ну, вот. Ну, и одежда тоже, которую вы уже не носите, она вам уже мала. Да, я понимаю, что это какая-то память. Вы привезли откуда-то. Но отдайте другим, кому это больше подойдет, если вы аккуратно носили. Запомните эти пункты, приведите в порядок свою квартиру и будьте чистыми, аккуратными.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня до 15 градусов тепла и дожди. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до плюс 16.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догмы. Догма.ру.
6: ООО «Центрированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Ну все, началось! Пора бежать!
11: Что началось? Куда бежать?
10: За новым кроссовером JQ J6. У него полная независимая подвеска и большая панорамная крыша, особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена! Всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен к тест-драйву и заказу в официальном дилерском центре «Корс Калуга» на Зерновой 28.
11: Новый JQ J6. Готов к приключениям.
12: Expecto Patronum! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
13: Производственная компания ООО «Фуяу Стекло Рус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
14: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
15: ЭЗ-комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки. Греки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.

0: 8-926-7222.
1: И Байдюден Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-526.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58-88-88.

0: голосовым проще.
1: 8 часов 27 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы будем сейчас играть в «Мне голосовым проще». Это игрушка, в которой нужны ваши голосовые сообщения. Что надо сделать? Надо зайти к нам в Messenger Max. Правильно я тебе говорю?
2: Ну, правильно.
1: И там, соответственно, выполнить задание.
2: Там есть задание, очень классное. Нужно продолжить фразу. Самое страшное, что можно услышать темной ночью, это... И тут ваша харизма, фантазия и юмор объединятся.
1: Я не знаю почему, но я бы меньше всего хотел ночью в темноте услышать пу-пу-пу. А я при этом один дома.
2: Да-да-да.
1: Или где-нибудь в лесу пу-пу-пу. И знаешь, из разных углов, причем пу-пу-пу, пу-пу-пу, пу-пу-пу.
2: Или вы спите в чужой квартире.
1: Я храп? То есть ты такой спишь в чужой квартире и такой, как не
2: сигнался? Ну, знаешь, это такое, как, вот, как будто полиция, сирена, ты просыпаешься резко. Вы преступник, вы спите в чужой квартире. Кто вы? Это ваши документы. Вот это было бы очень...
1: Какой день? Просто Дима? Ты просыпаешься, какой Дима?
2: Ничего себе ролевые игры.
1: Да. В общем, ребят, еще раз напомню, вам понадобится Messenger Max и телефон 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Значит, соответственно, наберете, записывайте голосовым сообщением, выполняете, точнее, задание голосовым сообщением, отправляйте нам в личку. Автор самого крутого варианта получит от нас шикарный подарок. Это фирменный Powerbank Radio Hit FM.

0: Мне голосовым проще.
1: 8:34 в Москве. Всем доброе утро. Это «Мне голосовым проще», игрушка в утреннем шоу «Будить Алиш», где нужны ваши голосовые сообщения. Задание было такое. Надо было продолжить фразу. Самое страшное, что можно услышать в темноте ночью или в темноте,
2: ночью. И вот ваши варианты. Елена.
3: Услышать смех такой завораживающий, страшный. Типа такой...
1: А что ты не до конца? Там концовка шикарная должна была быть, я помню.
2: Так, до конца. Все.
1: Ну ладно.
2: Вот какая шикарная концовка.
1: Ладно.
2: От Кирилла.
1: Гастроскопию делает человек.
2: Нет, мне почему-то собаку напомнило.
1: Кстати, есть немного.
2: Да. Вот еще такое есть.
4: Самое страшное услышать в темную ночь — это... когда тебе звонят ночью и просят занять денег.
2: Это точно. От Дмитрия.
5: Доброе утро. В моем случае в полной темноте услышать очень страшно хруст французской булки.
1: Это что это у вас? Особенно если вы живете один, да?
2: Да. Аленка.
6: Самое страшное, что можно услышать ночью в темноте, это скрежет ложки об

0: дамой. Там такая актерская игра была. Конечно, про собак, про гастроскопию мне тоже понравилось, но вот предыдущий как будто бы прям...
1: Ты делал хоть гастроскопию?
0: Делал, вот с такими же звуками.
1: Таких звуков там нет.
0: Это я делал такие звуки, вот, поэтому я и сказал.
1: Ладно, у нас побеждает Елена.
0: Леночка, мы тебя поздравляем, дарим тебе наш фирменный пауэрбэнк радио и Хит FM. Ребят, на самом деле вы все большие молодцы, но вы уже знаете, что мы выбираем всего одного победителя, но в нашем сердечке остается вы все. Это шикарно было. На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со

0: всем параметрам.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образ.

0: которых живет музыка.
1: ОККО представляет.
2: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
3: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
4: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
1: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
5: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
9: Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
12: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
11: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
12: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Будите Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 8:46 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
2: Я очень надеюсь, что эта новость — это просто для разгона фильма, а не потому, что это реально случилось. В общем, Тома Харди со скандалом выгнали из криминального сериала Гая Ричи «Гангстерленд». Мой любимый актер, мой любимый сериал, мой любимый режиссер. Как так сложилось? Непонятно. У Гая Ричи это другой фильм.
1: Подожди,
2: напомню.
1: Шерлок Адамов, Ватсон, Терешкова здесь на месте, но надо разобраться. Вызываем этого Тома Харди.
2: Подожди, тут Том Харди должен смотреть на Шерлока Адамова. Говорят, ты-то тут что забыл? Тебя здесь только не хватало.
1: Смотри, место освободилось.
2: Ты думаешь, Кэмбербэтч лучше будет?
1: Да, думаю, да.
2: В общем, создатели решили избавиться от... Ну, а на мой взгляд, это главная звезда этого сериала, вот. Потому что актер слишком выносил мозг. Вел себя очень плохо.
1: Капризничал.
2: В общем, загибайте пальцы. Я все провел расследование. Загибайте пальцы, что он вытворял, значит. Забивал на график, постоянно опаздывал на площадку и заставлял команду ждать.
1: Ой, это отвратительно. Я знаю, кстати, сколько стоит съемочный день, это вообще неправильно.
2: Кстати, он вообще в Голливуде считается самым непунктуальным актером.
1: А может быть, он не очень хотел сниматься?
2: Не, может, он просто такой говорит, мне не надо много дублей. Пусть этот ваш Пирс Броснан, вот это вот, как там зовут, Хелен Миррен снимается.
1: Мне не надо потом текст учить, вот я видела там еще...
2: Дальше идем. Менял, актер регулярно ныл, что ему не дают слишком много экранного времени.
1: Uh-huh.
2: Говорит, понимаете, я Том. Они такие, Том, я должен больше здесь появляться. Вот.
1: Uh-huh.
2: Потом, значит, он возомнил себя сценаристом и постоянно переписывал свои диалоги.
1: Вот,
2: но, с другой стороны, он знает лучше, наверное, как он должен говорить-то, нет?
1: Не-не-не, там вся суть меняется. Режиссер-то кто? Кто платит?
2: Такой, Том, прекрати, это реплика из Венома, он такой, но она классная,
1: но
2: не
1: она
2: надо.
1: Она подходит.
2: Возьмите из Безумного Макса так. Да у нас своя реплика. Потом дальше. В итоге продюсеры пригрозили уйти, но вот студия решила оставить продюсеров и выгнать актера. Вот. Скажу честно, я вспоминаю историю с Безумным Максом, когда он Шарлиз Терон доводил до истерики. Я осуждаю это поведение.
1: Она до сих пор тебе жалуется, рассказывает.
2: Она мне звонит, говорит, спишь? Говорит, нет. Она говорит, сейчас буду рассказывать.
1: Тома Харди, помнишь?
2: В общем, ребята, во втором сезоне персонаж, вот который сейчас выходит, Тома, еще появится, но дальше сериал продолжит снимать без него.
1: C'est la vie.

0: спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама.
2: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
3: И теперь доедают, причем до последней крошки.
4: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
5: И Байдинен Карман Юрьевич Огурни, 322-366-8050-426.
6: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазине. Магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
7: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
8: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
9: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: 9:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Айлиш» радио Хит ФМ. Добрейшего, бобрейшего!
1: Доброе утро, друзья. Да, здесь мы, здесь вы. А что это значит? Время поговорить. У нас как раз есть прикольная тема для обсуждения. Привычки ваших родителей, которые вы не понимаете. Ну, за самую странную предусмотрен подарок. Только
0: да.
1: Давайте не выдумывать, а вот реально. Есть же какие-то чудилки у наших родителей.
0: Так, поехали, значит, зажимай пальцы. Папа у меня почему-то, когда прощается, говорит, есть.
1: Да?
0: Да, не пока, а есть. Ага. Мама, значит, вот это у всех, у ваших родителей есть, у наших тоже. Значит, вот эта история, что если лежала в морозилке и срок годности прошел, не испортилась.
1: Да-да-да.
0: Вот.
1: Это точно
0: обязательно. И вот это вот обязательно закупаться впрок до сих пор у родителей. Я не понимаю этот прикол. Мясо должно быть, полный холодильник мяса, да, и мы не едим это мясо, но должно быть много.
1: У меня мама фанатка уборки, ну, точнее, чистоты, и поэтому она создает чистоту везде, где находится, чему я очень рада, когда она ко мне приезжает в гости, но...
0: Но не в 7 утра.
1: Но не в 7 утра, да. Но в любом случае, это, я считаю, даже полезная привычка убираться.
0: А вот ты как родитель, как думаешь, какая у тебя странная привычка, которую могут не понимать дети?
1: Я закрываюсь в комнате и говорю, что я сплю, на самом деле не сплю.
0: Такие, мама, мы слышим, как ты ногтями шаркаешь по своему телефону, свайпаешь.
1: А я такая, я отдыхаю.
0: А вот она.
1: В комнату не заходи.
0: И второй такой, я слышал, она сказала слова, заходим.
1: Да-да-да.
0: Ладно, теперь вы давайте рассказывайте. Привычки ваших родителей, которые вы не понимаете. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс. Можно в личку по номеру 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Либо в Максе есть группа Хит ФМ. Пожалуйста, можно там отметиться.

0: Красивые числа 090909 в Москве. Вот так вот, ребята. Значит, сейчас будет что-то очень интересное. А тема у нас действительно интересная. Привычки ваших родителей, которые вы не понимаете.
1: Алена написала. Привет. Вот привычка моей мамы хранить пакеты в пакете и свято верить, что этот пакет еще пригодится, даже если он уже порвался в трех местах.
0: Ого.
1: У папы привычка говорить с продуктами в холодильнике. Типа, ну что, сосиски, доживете до завтра или вас уже сегодня?
0: Такая милая привычка.
1: Класс.
0: Вот Татьяна пишет: мама всегда моет пластиковые стаканы от сметаны и майонеза, складывает в стопки в кухонном шкафу. На вопрос, для чего, отвечает: складывать мелочевку. Мелочевки столько нет, хотя часть коллекции мне пригодилась для рассады. Слушайте, ну... Это у моей мамы тоже такая есть привычка. Я не понимаю, знаешь, там бутылки все из-под молока вот эти собирает зачем-то и наливает.
1: Ой, мне сейчас пришла в голову такая.
0: Наливают воду зачем-то туда и ставят в холодильник. И у них в полный холодильник просто воды.
1: Ничего себе. Идея пришла, шалость. А что, если все вот эти семена, которые есть, перемешать и посадить? И представляешь, какие будут интересные клумбы.
0: Вот это вот еще одна странная привычка для мамы.
1: Терешковой.
0: Да.
1: А Оксана написала тоже крутую историю про маму. Когда ее мама в гостях, она встает рано, около 5 утра, наводит порядок и готовит завтрак и обед. Плюс, конечно же, то, что когда ты просыпаешься, все уже готово, и это освобождает тебе время для себя. Когда она в гостях у вас или вообще у всех? Знаешь, тебя куда-нибудь пригласили домов, ты такой: я с мамой буду. Все такие смотрели, думают, ты чего?
0: Да нет, ну это...
1: Вы потом поймете.
0: Это нормально. Когда я с мамой прихожу на свидание, там вот это.
1: В гости.
0: В гости просто, да, вот. Кредиты. Мальдивы один, я же, к сожалению. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Также в Максе есть группа Хит FM. Мы ждем туда ваши сообщения. Тема час сегодня вот какая. Обсуждаем привычки ваших родителей, которые вы не понимаете.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
10: Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Сроки горят и задача океан. Мозг уже не справляется сам.
10: Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
14: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ. 9:16 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем всякие интересные привычки ваших родителей.
1: Дима написал: у мамы моей привычка начинать сообщение со мной со слов: так, что случилось? Почему не могла дозвониться до тебя с пятого раза?
2: У меня мама начинает: ты поел? Вот первый раз звонит, ты поел. Мама, я 42 года, я живу в 21 веке, магазины повсюду. Как ты думаешь, поел я? Если что, у голубей заберу пшено.
1: Тарас написал: мама часто находила отца в карманах свернутые бумажки, в которые он заворачивал завязанный в узел ресницы. То есть, если у него выпадала ресничка, то он ее завязывал в узел и заворачивал в листочек. Никто не понимал, зачем. Потом он мне сказал, что если я завяжу ресницу в узел, то все смогу. К слову, несколько ресниц я тоже завязал.
3: Первый раз такое слышу, это действительно как-то очень любопытно.
2: Аленка пишет: доброе утро. Когда мой папа заходит в зал и видит, что кто-то смотрит телевизор, он начинает ворчать, что смотрите, не пойми что. Вот, переключается с поиском канал и уходит.
1: Вот,
2: телевизор ему не нужен совсем, но переключить надо. Слушайте, а вот это вот есть же, давайте отметьтесь, у кого папы так делают, когда ты приходишь просто к родителям, приезжаешь, хочешь там, у тебя отец, например, сидит в кресле, заснул, а телек работает.
1: Я только хотел сказать, мне дядь такой.
2: Ты хочешь переключить, мне такой: не, я смотрю. Я говорю: ты же спишь, я слушаю.
1: А он даже, вот мой дядя лежит, газета у него на лице, то есть все как надо.
2: Я читаю.
1: Он храпит, а газета двигается, при этом идет какой-то матч или что-то спортивное, и ты хочешь переключить, очень громко идет, а он такой в момент просто за секунду просыпается и говорит, что я смотрю. Вот это меня поражает.
2: Вот это вообще фантастическая привычка. 8-925-007-1074 — это номер для ваших сообщений в личку в мессенджере Макс. Также есть еще группа на HitFM в Максе, пишите туда тоже. Обсуждаем сегодня привычки ваших родителей, которые вы не понимаете. За самую классную, интересную сегодня у нас предусмотрен подарок. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня до 15 градусов тепла и дожди. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до плюс 16.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
8: Так они ж ее без нас съедят! Поехали скорее, товарищ! Революция в опасности!
9: Весь май заказывай в пицце «Куба» огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
10: И пойди, Дэн Карман Юрьевич, Огорни, 322-366-8050-426.
11: Ну все, началось! Пора бежать!
12: Что началось? Куда бежать?
11: За новым кроссовером JQ J6. У него полная независимая подвеска и большая панорамная крыша. Особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена! Всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен к тест-драйву и заказу в официальном дилерском центре «Корс Калуга» на Зерновой 28.
12: Новый JQ J6. Готов к приключениям.
13: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
14: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75-77-88.
15: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88. 88.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9:26 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем интересную тему — привычки ваших родителей, которые вы не понимаете.
2: Алена продолжает меня доводить до смеха. Мама любит фотографировать еду. Каждое застолье как съемка для фудблога. Подожди, не ешь, да я сниму. И все терпеливо ждут, пока еда остынет. Интересно, вообще она это снимает для чего-то или это просто в телефон? Ты же понимаешь, что если у нее нет соцсетей, то это...
1: Ну, может, есть. Может, она ведет хитрые соцсети.
2: А кто-то же вот растения фотографирует, цветы.
1: Растения?
2: Да, да, да.
1: Так, Ольга пишет. Это, я думаю, у многих. Моя мама шлет мне открыточки в Максе утром, днем и вечером.
2: Это у многих, да. Ну, в этом нет ничего такого раздражающего.
1: У меня мама начала присылать... Она почему-то, у нее мессенджеры некоторые не работают. Она в сообщениях, в смс-ке отправляет что-то, вопрос какой-то. Я такой, ну, она там, допустим, из серии «Ты дома?» Я пишу «Да». Она такая: «Понял, принял». Я такой: «Чего? А когда будет вот это? Обняла, приподняла, поставила на место?»
2: Алексей написал: «Плохая привычка жены, внимание, вскипятить воду, остудить, поставить в холодильник, а потом опять кипятить для чая». У меня что-то запуталось все в кипячении.
1: Очень интересно. Ой. Ну вот у меня есть плохая привычка тоже, если интересно. Я, например, не умею чисто готовить, прям чисто. Ну, аккуратно, я имею в виду, да. То есть если я готовлю, ну все. То есть хозяину кухни лучше не заходить, он заплачет.
2: Ужас.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит FM. Мы сегодня ждем от вас сообщений на вот какую тему. Обсуждаем интересные, необычные привычки ваших родителей. За самую классную привычку мы сегодня отдаем подарок.

0: Малыш. На радио Хит FM.
1: 9:35 в Москве. Мы сегодня обсуждаем странные, веселые, яркие, интересные привычки ваших родителей, которые вы не понимаете.
2: Ну и вспоминаем, да, как оно вообще было. Да. Таня написала, у родителей были такие привычки, как у мам укладывать посуду в раковину вместе с остатками еды. Естественно, потом раковина засорялась, и она это все выгребала. А папа постоянно любил читать везде, где можно. Если пропадали школьные учебники, то найти можно было, спросив у папы. Он перечитывал по много раз книги, что его очень заинтересовало.
1: Интересно. А у меня понравилось сообщение Александра. У моих родителей была странная привычка сдавать меня в детдом.
2: Ой.
1: Было бы смешно, если она продолжилась сейчас.
2: Да. Ну, интересно, и что?
1: Ну, это же у всех, у многих вот у мальчиков родителей.
2: Это ты имеешь в виду, когда пугали?
1: В 90-х, конечно. Ага. А как на тебя еще влиять? Тут только детдом. Я же рассказывал столько, меня повели, значит, сдавать в детдом. Я испугался, увидел вывеску красную.

0: было, но пользоваться только кофеваркой на каждодневной основе. Слушайте, это тоже, кстати, одна из историй родителей вот взрослых уже, потому что у меня та же самая история с мамой была. Она в свое время захотела микроволновку, я говорю, давай простую возьмем. Она такая, нет, хочу с функцией гриль, что-то там еще, там ту-пу-пу-пу-пу-пу купили. И что ты думаешь? Она вообще в целом микроволновкой не пользовалась за все это время почти.
1: А закрутки давай вспомним.
0: Нет, закрутки это
1: когда полезно. Закрутки дают, это прекрасно, но иногда поражаешься, родители же видят, что эти закрутки никто не берет себе. Например, там я вот люблю помидоры, но все равно они делают. Я всегда,
0: тащи мне.
1: Я всегда думаю, а куда девают закрутки, которые никто не берет?
0: Ну, кто кому-то отдают. Слушай, но...
1: Ну, допустим, родители, может быть, сами едят, но ну, не так много.
0: Хорошо,
1: вот... А они же там на целый магазин сделали закрутки.
0: Те люди, которые делают эти закрутки, ответьте мне на один вопрос. Почему надо делать закрутки? Вы же их дома делаете. Почему их надо делать в самую жаркую погоду? Вот эти
1: есть
0: банки
1: такое.
0: Варить обязательно. Вы что, стерилизуете себя еще, что ли, тоже?
1: Ладно, давайте нам отправляйте сообщение. Уже скоро выберем победителя. Тема такая. Привычки ваших родителей, которые вас забавляют или вы не понимаете.
0: Да, свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс в личку 8-925-007-1074 8-925-007-1074. Также можно еще в Максе в группу Hit FM написать. За самую классную привычку у нас сегодня предусмотрен подарок.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия

0: и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Откройте для себя новое направление для летнего отдыха «Сибриз Баку». Всего 3 часа прямым рейсом, и вы на Каспийском побережье. Апартаменты и виллы для всей семьи. 7 километров песчаного пляжа. Незабываемая гастрономия и море возможностей для активного отдыха на любой вкус. Проведите идеальное лето в «Сибриз». Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
1: 9 часов 47 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждали эффектную тему. Что ж там, привычки ваших родителей, которые вызывают у нас недопонимание.
2: Так, а Оксана написала: папа любит петь песни с утра пораньше и понравившуюся фразу из песни повторять несколько раз. И так лет 40 поем. А Петр тоже отправил сообщение. У моего отца есть одна привычка: если нужно ехать куда-нибудь, он выходил за час до гаража и проверяет авто. И если вдруг хоть одна лампочка не работает, поездка отменяется, пока он не устранит. Так что он шел в гараж в надежде, что вообще, в принципе, никто никуда не поедет.
1: Вот Александра написала: мне непонятна привычка выкладывать мытую посуду на полотенце возле мойки в шкафу. Ж есть нормальная сушилка для посуды.
2: Мне вот на самом деле реально тоже не нравится туда убирать. Я вот сушу, правда, не на полотенце, но около раковины.
1: Просто складываешь?
2: Ну, складываю, а потом убираю уже сухую наверх.
1: А потом такая там плесень: просто здравствуй, просто как дела?
2: Все, давай выбирать победителя. У нас как раз было такое направление. Мы хотели самую крутую историю отметить подарком.
1: Так, кто это у нас?
2: И это у нас Тарас.
1: Из Белгорода.
2: Тарас,
1: поздравляем тебя. Тарас у нас рассказал потрясающую историю про то, что папа, да, у него это делал, собирал ресницы в такой узелок и верил, что они помогут ему в удаче.
2: На самом деле, мама постоянно находила бумажечки эти в кармашках.
1: Это очень классно. Ну, с одной стороны, конечно, пугает. С другой стороны, почему нет?
2: Главное, а Тарас теперь сам так делает? Он,
1: теперь Тарас так делает.
2: Представляешь, это такая привычка, которая поколениями передается.
1: Семья без ресниц.
2: Ну, нет. Ну, тут же не про то, что специально выдирать.
1: Да нет, ну, ладно. Это классно, это интересно. Вот. Поэтому,
2: все. Тарас, поздравляем. Да, подарок тебе.
1: Да, мы тебе вручаем наш фирменный настольный игру «Спойлер. Все звезды». Собирай теперь друзей, большие компании. Вот, выигрывай. Теперь эти кулички, чтобы победить в этой игре, точно помогут. Вот. Ну, а мы прощаемся. Да. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Ей мы говорим: привет вам, говорим, до свидания.
2: Классного, уютного, приятного и теплого вам дня. Всем пока.
0: «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Реклама.
3: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
4: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
5: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Статус хитовый.
1: На радио Hit FM.
2: Шоу «Статус хитовый».
1: Статус хитовый.
0: С Натальей Стахановой. На радио Hit FM.
3: Статус хитовый, друзья, это когда сегодня у нас с вами все получается. Вот все. Несмотря ни на погоду, никто там что говорит. Вот давайте вместе держаться и попробуем так сделать. Хорошо? Будем что делать? Будем много вместе играть. Следующим часть у нас, кстати, хитбокс. Так, кофе можно мне, пожалуйста? Сори, друзья. Вот, хитбокс. Поиграем в настроение, поиграем. В общем, поиграем. Но вот так вот.
0: У тебя все получается.
1: Твой статус хитовый. На радио Hit FM.

0: Алекс Уоррен на радио Hit FM. Fever Dream, ты как сон, от которого у меня мурашки. Ну, вот такие вот признания девушки. Кстати, знаете, как родилось слово «мурашки»? Ну, это объяснимо. Ощущение при мурашках примерно такое, как будто по твоей коже передвигается полк муравьев. Поэтому слово кажется вот таким исконно народным и подсознательно понятным. Вот так вот. Почувствовали, да, мурашки? Шучу, друзья. Буквально через минут так 20 у нас афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве? Ну, а прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2007.
2: Paul Van Dyk and Ree Garvey.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня до 15 градусов тепла и дожди. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до плюс 16.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догмы. Догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: До 31 мая в Третьяковке к 170-летию галереи проходит фестиваль камерной музыки «Виварте». В программе 5 концертов в зале Врубеля и традиционный музыкальный променад между зданиями галереи в Лаврушинском переулке и на Крымском валу. Также можно будет услышать классическую музыку Шопена, Чайковского и Бетховена. Проект объединяет музыку и изобразительное искусство. Каждое выступление сопровождает выставка одной редкой картины из запасников Третьяковки с комментариями искусствоведов. Для лиц старше 12 лет.
1: Номер 2.
0: Театр «Мастерская 12» сегодня вечером приглашает на спектакль «Пушкин. Дар». В постановку вошли малоизвестные поэмы Александра Сергеевича «Вадим и Тазит», а также пьеса «Русалка» и сцены из «Фауста». Режиссер Евгений Дубовской делает акцент не на пересказе текстов, а на внутреннем состоянии Фауста, героя, который пытается разобраться в себе и смысле жизни. В спектакле используют живую музыку этно-фолк-группы «Метаморфозы», а сцену дополняют масштабные видеопроекции с морем, огнем и природными пейзажами. Начало в 19:00 для лиц старше 16 лет.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре показывают новый боевик Гая Ричи «Грязные деньги». Про харизматичных наемников, большие деньги и криминальные разборки. По сюжету Бронко и его напарника Сида нанимают для опасной операции. Им нужно вернуть украденные деньги у влиятельного миллиардера Салазара. Все усложняется, когда выясняется, что у магната в заложниках находится переводчица Рэйчел, связанная с группой наемников. В фильме снялись любимчики режиссера Генри Кавилл, Эйса Гонсалес и Джейк Джилленхол. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно и хитово.

лови, везде хит на радио Хит ФМ. Хит угощает, хит обновляет, хит заправляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день

Смит на радио Hit FM Diamonds про бриллианты. Кстати, знаете, что ученые обнаружили звезду, полностью состоящую из алмаза? Вот реально. И полагают, что имеет она астрономические 10 миллиардов триллионов триллионов карат. И звезду назвали Люси в связи с песней The Beatles под названием Lucy in the Sky with Diamonds. Представляете, такой брюлик в космосе крутится. Круто. Друзья, буквально через полчасика будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри на этот раз спрятали от меня мои любимые коллеги, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер все звезды».

0: Куба. Звоните и заказывайте 752222.
1: ИП Дюденкерман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

друзья, в этом часе играем в хитбокс, хотя мне уже ее почему-то принесли. Ну и хорошо, но открыть можно только через пару песен. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер, все звезды». Алексеев забежит в студию, расскажет, как грустная музыка может улучшить настроение. Интересно, как? Ну, может. Только я знаю, что не больше 3 минут можно слушать грустную музыку, иначе затянет. А Мот нам вместе с друзьями споет про девушку, которая танцует под шаде. Ну а прямо сейчас... Sorry, puppy.

0: Ну что, любители загадок, играем в хитбокс. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать то, что там внутри лежит. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Можно в комментарии, можно в личные сообщения, можно и туда, и туда. Мы все видим, все считаем, и если ваше правильное сообщение упадет сегодня под номером, давайте 32, подарю вам нашу фирменную настольную игру «Спойлер, все звезды». Вы знаете, я вот могу даже не открывать и сказать, что там лежит, потому что аромат на всю студию просто при закрытой коробочке. Но я сейчас открою. Ну и понятное дело, что это то, о чем я подумала. В общем, содержит более 50 ароматических веществ, способных подарить человеку прилив бодрости и хорошего настроения. Я вот смотрю на это, улыбаюсь. Семена, кстати, находятся не внутри ягоды, да, а снаружи. Ну, уже отгадали, наверное, да, что это? И не уступает цитрусовым по содержанию витамина С. Что же здесь такое? Лежит, улыбается. Друзья, жду. Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Море ближе, чем вы думаете. Сибриз. Современный курорт на живописном побережье Каспийского моря в Баку ждет вас. Прямой перелет, безвизовый режим, 7 километров песчаного пляжа, апартаменты и виллы у моря, аквапарк и яхт-клуб, а также спорт, активный отдых, концерты мировых звезд и музыкальные фестивали. Сибриз Баку. Море возможностей для идеального отдыха. Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
11: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, давайте проверим, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Мои ассоциации: семена находятся не внутри ягоды, а снаружи. Содержат более 50 ароматических веществ, способных подарить человеку прилив бодрости, хорошего настроения, и не уступает цитрусовым по содержанию витамина С. Ваши варианты: гранат, кофе. В кофе 800, друзья, ароматических веществ. Но, в общем, очень много правильных ответов. Конечно же, это клубника. И наш победитель Салиха. Поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру «Спойлер. Все звезды». Где аплодисменты в студию? Вот так вот. Кстати, друзья, вы знаете, что у клубники есть такой приятный бонус употребления в пищу, вот именно свежей клубники можно. Дело в том, что у нее в ней высокое содержание антоцианов, такие штуки. Вот, они нивелируют последствия употребления большого количества сахара. То есть, значит, что можно позволить себе есть клубнику, присыпанную сахаром, так хорошо, и не испытывать угрызений совести. Вот так, пойду поищу сахар. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Хит-бокс, Наташа Стаханова. Завтра обязательно продолжим, ну а прямо сейчас стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2003. Эрика.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня до 15 градусов тепла и дожди. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до плюс 16.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.

0: музыка.
1: Многие из нас, когда испытывают жизненные трудности, слушают максимально грустные плейлисты. Казалось бы, это может загнать нас еще дальше на пути безысходности, однако практика показывает, что это улучшает наше настроение. Более того, международная команда ученых смогла разобраться, почему эта стратегия работает. Оказалось, что переживающим грустные моменты необходимы такие же музыкальные ритмы, чтобы быстрее справиться со стрессом. Так человек, переживая те же самые эмоции в безопасности, вырабатывает умение справляться со всем этим в реальной жизни. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
3: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Займы на любые цели в приложении «Корона».
4: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Галя, у нас отмена!
12: Какая еще отмена?
11: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
13: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Pink на радио Hit FM. Hate Me. Ну, практически стопудовый хит. Кстати, друзья, у нас же целых две онлайн-радиостанции. Стопудовый хит. Одна с зарубежной музыкой, а другая с русской. Так что выбирайте. На сайте можно найти их на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Hit FM. Ну, а мы с вами где-то так через полчасика занырнем в прошлое и попробуем отгадать год одного, ну, другого стопудового хита, но только уже с помощью личных воспоминаний.
1: У тебя все получается.
2: Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: Статус хитовый.
1: На радио Hit FM.
2: Шоу «Статус хитовый».
1: Статус хитовый.
0: С Наташей Стахановой.
1: На радио Hit FM.
3: В этом части, друзья, будем нырять с вами в прошлое, поиграем в хистори, потренируем ассоциативную память. Алексеев нам расскажет про правильное питание, которое мешает людям худеть. Такое тоже случается. Петь мы будем вместе. Тону мы же будем с вами петь, так что готовимся. Ну а прямо сейчас «Медуза» и Генри Камомиль на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.

0: респекты по всем параметрам.
1: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: ОК представляет.
4: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
5: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
6: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
7: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
8: Галя, у нас отмена!
9: Какая еще отмена?
8: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
10: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: на радио Hit FM.
1: Ну что, ныряем в прошлое, друзья. На две минуточки заодно потренируем ассоциативную память. Я запускаю в эфир один стопудовый хит. Прямо сейчас слушаем. Нагрянут воспоминания. Если вам захочется ими поделиться, пишите. Все обязательно прочитаю в эфире. Наш мессенджер Макс плюс 7925-007-1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Можно просто написать год этого хита, который прямо сейчас прозвучит. Только не подсматривайте нигде, хорошо? У меня есть парочку подсказок. Куда мы там с вами собираемся, в какой год. Но тут написано, что вот в прокат вышел «Интерстеллар», «Черепашки-ниндзя», вторая часть «Как приручить дракона». Эд Ширан стал самым прослушиваемым исполнителем в мире. Анджелина Джоли вышла замуж за Брэда Питта. Ну и тут много всего произошло, но ваши воспоминания, друзья, важнее и, мне кажется, интереснее. Давайте делитесь. Жду. Поехали.

Хитстери на радио Хит ФМ. Друзья, пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Мария пишет, отдыхали где-то у моря под эту песню лет 10 назад. Дети, когда им было 5, скакали под эту песню, поэтому 2014, конечно, Александра поделилась. А Вич такие классные песни делал. Эх, Эдик написал 2014, да. А вот Света пишет, я в Светик, а я вот в спортзале на беговой бегаю под нее. Вот это и скорость у тебя нормально. Друзья, вспомнили 2014-й, Avicii, The Nights. Вы молодцы, конечно. Ну а прямо сейчас давайте-ка возвращаться обратно в 2026-й. Помогает нам Vice. Wait.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня до 15 градусов тепла и дожди. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до плюс 16.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догмы. Догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
11: И теперь доедают, причем до последней крошки.
12: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
13: Ипатиден Карман Юрьевич Ограни, 322-366-8050-426.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Переход на правильное питание кажется универсальным средством для похудения, особенно учитывая массу готовых вариантов блюд, которые можно купить практически в любом магазине. Однако далеко не все продукты питания, которые принято считать полезными для здоровья, являются такими на самом деле. Так, российские диетологи рассказали о еде, которая, вопреки стереотипам, может мешать нам похудеть. Это касается магазинных гранолы, ореховых паст и фитнес-батончиков, которые даже в отсутствии белого сахара в составе приводят к набору веса. То же самое касается смузи, сухофруктов, сладких протеиновых коктейлей и обезжиренных йогуртов, которые содержат не только полезные вещества, но и большое количество калорийных добавок. Имейте в виду, чтобы не портить фигуру. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Леди Гага и Дуэчи на радио Хит FM. Runaway. Песенка такая свеженькая, новенькая, поэтому ее еще нет в нашем главном хитовом чарте, но она легко там, друзья, может появиться, если вы будете за нее голосовать на нашем сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении радио Хит FM. Ну а как обстоят дела там в топе? А вот это нам расскажет Андрей Белов.
1: Я Андрей Белов, ведущий главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
2: Третье место.
1: BTS, Swim.
2: Второе место.
1: BBX и Faithless, New Religion.
2: Первое место.
1: Alan Walker, Broken Strings. На сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль «Дрим». Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/.
5: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: The Second Voice на радио Hit FM. Let Me Be называется трек. А вы знаете, как новые песни попадают к нам сюда в плейлист? Благодаря вам, друзья. У нас есть такая программа, называется «Хиты без правил». Там на ринге новые треки сражаются, а вы за них голосуете. Ну, естественно, та песня, которая наберет наибольшее количество голосов и попадает в наш плейлист. Самое интересное, что голосование уже открыто и проходит в официальной группе радио Hit FM ВКонтакте. Песенки там можно уже послушать, оценить и проголосовать. Ну а кто победит, узнаем сегодня в 8 вечера по Москве в шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым. Итак, сегодня у нас на ринге просто хай-битва. Сейчас я соберусь со словами. В общем, Fatboy Slim вместе с Топикой Марко Дженерани и их песня «Right Here, Right Now» прямо здесь и сейчас. И против них будет Зерб и 24K Golden, Fast Friends называется песня. Так что, друзья, ну что, бежим, слушаем и голосуем. Официальная группа Радио Хит FM ВКонтакте.
1: Тебе нравится этот хит?

0: Реклама.
1: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
2: Рассрочка предоставляется застройщиком, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Экспекто патролум! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
4: Производственная компания УОО «Фуяу Стекло РУС» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
6: И теперь доедают, причем до последней крошки.
7: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-22-22.
8: Ибайдиден Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8000-426.
9: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
10: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
12: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
13: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
14: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
15: Hit FM.

0: Радио Хит ФМ.
1: В этом часе, друзья, можно выиграть наш классный дождевичок от Радио Хит ФМ. Но он прям, вот знаете, такой классный, что он даже клашный. Так, что еще можно выиграть? Спортбокс можно выиграть, там всякие прибамбаски. В общем, буквально через пару песен начнем играть с вами в настроение. Также будет программка про фильмы и сериалы. Смотрите ли, Мот нам споет про намек на нас. Ну а прямо сейчас Another на Радио Хит ФМ. Talk to you.

0: Элли Голдинг на радио Хит FM. All by myself. Все сама, да сама. Эх, хочется сказать после этой песни, друзья, давайте-ка играть в настроение прямо сейчас. Как это сделать? Вы мне позвоните, пожалуйста, в студию, если вам хочется присоединиться к игре «Звездочка 1074» с мобильного, звонок бесплатный. У меня 5 вопросов, у вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину, подарю вам наш классный дождевик. Либо могу подарить спортбокс. Такая коробочка, там всякие напульсники, налобники, бутылочка для воды, кстати, там очень красивая. В общем, вам сразу захочется стать спортсменом после нее. Итак, я жду звездочка 1074, друзья, и желаю вам удачи.
1: Реклама. Откройте для себя новое направление для летнего отдыха «Сибриз Баку». Всего 3 часа прямым рейсом, и вы на Каспийском побережье. Апартаменты и виллы для всей семьи. 7 километров песчаного пляжа. Незабываемая гастрономия и море возможностей для активного отдыха на любой вкус. Проведите идеальное лето в «Сибриз». Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
5: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
4: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
5: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Хитовый. На радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи город Ярославль. Марина, привет. Алло, алло.
2: Добрый день, да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, ты громкую связь выключила? Алло. Марина?
2: Да.
1: Все, выключи.
2: Да, да.
1: Вот, теперь мы тебя слышим. Вроде как хорошо. Давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение весеннее.
1: Какая прелесть, да, как у вас там с погодой в Ярославле весеннее настроение?
2: Ну, такое переменчивое, как у женщины. Солнышко, то дождик.
1: Понятно, и плюс 8, да? Не, ну где-то так, да? Я просто помню, что на прошлой неделе у нас плюс 30 было, да? Но зато хорошая тренировка для иммунитета. Скажи, туда-сюда, вот, все нормально.
2: Ну, да, да, нужно немножко от жары отдохнуть, да.
1: Да, правильно. Ну, я вижу 5 вопросов про весну у нас с тобой. 30 секунд, я должна все вот это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Нет, включай женскую интуицию, она никогда нас не подводит. Никогда.
2: Надеюсь.
1: Нет, женская не подводит. Никогда. Вот. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Все очень просто. Поехали, попробуем.
2: Да? Поехали, да.
1: Ну, поехали. Весной происходит самое большое количество торнадо. Да или нет? Быстрей. Быстрее?
2: Да.
1: Угу. Весной люди чаще всего страдают от аллергии. Да или нет?
2: Да.
1: Весна длится 93 дня. Да или нет?
2: Нет. Нет, нет.
1: Березовый сок считают одним из символов весны. Да или нет?
2: Да.
1: Живописец Сандро Боттичелли посвятил одну из своих картин весне. Да или нет? Ну?
2: Да.
1: Да, посвятил. Ты, наверное, думала, что на один вопрос 30 секунд, да? На все, представляешь? Нормально, нормально, уложились, все нормальненько. Еще такие просто предложения длинные, поэтому мы плюс 2 секундочки взяли. Давай проверять. Теперь получилось у нас с тобой что-нибудь или не получилось. Весной происходит самое большое количество торнадо? Да, происходит. И когда сталкиваются холодные и теплые воздушные массы. Пусть они... Нет, давайте вот без торнадо только, да? Нам еще этого не хватало. Так, ладно, плюс есть. Весной люди чаще всего страдают от аллергии, ты согласился? Ну да, из-за цветения растений. Весна длится 93 дня. Ты стала считать, да, такая? Не, ну ты правильно ответила, что нет. Не 93, а 92, потому что в апреле у нас 30 дней, да, там 31.
2: Ага.
1: Все, молодчина, нормально. Березовый сок считают одним из символов весны? Ну, конечно, напиток собирает до появления листьев, плюс есть. И живописец Сандро Боттичелли посвятил одну из своих картин весне. Здесь женская интуиция сработала, наверное, да? Типа, кто такой Сандро Боттичелли? Неважно. Про весну писал? Писал. Или ты знаешь эту картину? Знаешь?
2: Ну, так.
1: Мне кажется, она в учебниках в школьных
2: есть. На бум.
1: Да, ну, да видела. Если тебе показать, ты увидишь. Не знаю, у меня как-то с весной совсем не ассоциируется. Ну, просто сейчас вот с коллегами посмотри в поисковой строке Боттичелли весна. Ну, интересно просто. Будет ассоциироваться. Но вот у него как-то почему-то весна там. Вот. А плюс у тебя... Слушай, ну у тебя 5 из 5. Ну что я могу сказать? Ну молодец просто.
2: Ой, очень классно.
1: Я тебе говорила, что женская интуиция никогда не подводит. 5. Вот доказательство. Поэтому доверяй своей, хорошо? Мы как раз ее проверили. Спасибо тебе огромное за участие. Не отключайся. Сейчас будем выбирать подарки.
2: Вам спасибо за возможность такую.
1: Привет коллегам, которые тебя поддерживали там. Так что тоже звоните, обязательно поиграем. Друзья, Наташа Стаханова, настроение. Завтра продолжим, но прямо сейчас стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2003. Мадонна.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: Завтра в Калуге обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 тепла, днем до плюс 16.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Ну все, началось! Пора бежать!
7: Что началось? Куда бежать?
6: За новым кроссовером JQ J6. У него полная независимая подвеска и большая панорамная крыша, особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена! Всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен к тест-драйву и заказу в официальном дилерском центре «Корс Калуга» на Зерновой 28.
7: Новый JQ J6. Готов к приключениям.

0: Плаза Куба. Звоните и заказывайте. 752222.
1: И пройди Дэн Карман Юрьевич Пограни, 322-366-8050-426.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть остросюжетную драму «Приговор» про человека в запутанных обстоятельствах с Антоном Васильевым в главной роли. По сюжету, 22 года назад главный герой был несправедливо обвинен в преступлении и надолго сел в тюрьму. Теперь, выйдя на свободу, он просто хочет жить спокойной жизнью с любимой женщиной. Но не тут-то было. И начинает манипулировать фигурой из прошлого, втягивая в криминальные дела, от которых герой предпочел бы держаться подальше.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился долгожданный спин-офф и одновременно сиквел вестерна «Йеллоустоун» – «Ранчо Даттонов», рассказывающий о том, что случилось с выжившими членами землевладельческого клана Даттонов после потери ранчо в Монтане. Действие будет происходить в Техасе, где в финале оригинального шоу герои на деньги от продажи старого ранчо купили новое. Противостоять им будут влиятельные местные землевладельцы, недовольные появлением чужаков. К ролям Бет и Рипа вернутся Келли Райли и Коул Хаузер. Также в проекте снялись Эд Харрис, Джай Кортни и Аннет Беннинг в роли хозяйки конкурирующего ранчо. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190-200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
9: Подробнее на билайн.ру 12+.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
14: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Это Алекс Уоррен на радио Hit FM Fever Dream, друзья. Ну, а я хочу вам напомнить, что можно выиграть классный хитовый дождевичок. Знаете, где? В канале радио Hit FM в Макс. Просто заходите, ищите закрепленный пост и участвуйте. Я просто посмотрела в окно, у нас тут дождик идет. Мне бы тоже, наверное, не помешал. Ну, а через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All Star Show. Ну, а я желаю вам классного дня. Hit FM. Пока-пока.

0: Реклама.
1: До революции народ жил плохо, не доедал, а потом случилась революция.
2: И теперь доедают, причем до последней крошки.
3: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
4: Ипотиден Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
5: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
6: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» – твой выбор для классных покупок.
7: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
8: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: Expecto Patronum! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Французский диджей Ужель в данный момент на Hit FM, и его впечатление от Ямайки. Да, может быть, я просто по картинкам составил такое. Ну и, сами понимаете, некоторые сэмплы нам что-то напоминают. 14 часов и 5 минут в Москве. К этому времени ничего не изменилось. Новинки появляются в эфире Hit FM. И новинки появляются на нашем сайте hitfm.ru, а также в приложении, мобильном приложении радио Hit FM. И не только новинки, кстати, заходите, будете в курсе того, что у нас вообще появляется. Что еще происходит и в курсе чего необходимо быть постоянно? Ну, во-первых, вторник. Я думаю, ни для кого не секрет, но если найдется такой человек, который скажет: «О, уже вторник, ну вы молодцы, счастливые, часов не наблюдают, тем более дней недели». Я надеюсь, у вас именно так происходит. Отпуск, вероятно, да? На даче в грядках, да, вероятно, там неважно, какой день недели, если особенно к вам никто не приехал на субботу-воскресенье, например. Хотя редко такое бывает. Что еще нужно знать? Ну, время я вроде сказала, тут могу спутаться. 14.06 в Москве. Калашникова здесь, всем привет. Вот такие у нас основные ориентиры. Ну, а дальше свои дела под музыку Hit FM.
1: All Star Show на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
3: 0+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Уокер и его почти колыбельная на Hit FM, а я наоборот разбудить вас хочу, знаете, каким сообщением. А вы же знаете, что у нас есть везде хит, правильно? И он иногда случается. И когда он случается, всякое можно выиграть. И на такси, соответственно, поездки, и бензином заправиться, и какие-то украшения, и торт вкусненький, и что-то другое вкусненькое, пожалуйста, и какую-то одежку можно выиграть. Но это как вам повезет, понимаете? Вот есть такой большой чанс везде хитом, он как будто бы подкатывается, и вы в этот момент что-то выигрываете. Момент какой? Я вот к чему весь этот рассказ. Момент какой? В этом часе? Кстати, да. Да, вот немножечко осталось, все, 40 минут осталось. Ну, в какой-то момент из этих 40 минут, в какую-то минуточку чудесную, все случится. Как только поймете, что все случается, присылайте везде хит на 925-007-1074. И сегодня 26 число, значит, 26-й везде хит весьма победный.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: Завтра в Калуге обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 тепла, днем до плюс 16.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
7: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: Застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
9: Радиоканал радиостанции «Хит ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
10: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
13: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Семена чея являются идеальным суперфудом, особенно во время диеты. В 2 столовых ложках этой чудо-еды содержится почти 10 граммов клетчатки, качественный растительный белок и омега-3 кислоты. Но чтобы этот суперфуд не вредил вашему здоровью, необходимо правильно употреблять его в пищу. Главная ошибка многих – употребление семян чея в сухом виде. Помните, что чея впитывает жидкость в 10-12 раз больше своего веса. Поэтому при попадании в пищевод без подготовки они могут мгновенно разбухнуть и вызвать опасную закупорку. Чтобы избежать проблем с глотанием и пищеварением, всегда замачивайте семена в пропорции 1 к 4 минимум на 15-20 минут до образования гелеобразной массы. Будьте здоровы и относитесь к своему организму с любовью. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И

0: Везде хит на радио Хит FM.
1: Я предупредила, все так и случилось. Немножечко время тяну, чтобы, может быть, да, наша победительница дозвонилась. Она дозвонилась. Эх, видите, как приходится тянуться, потому что сегодня 26-й вездехит выигрывает. Я не успеваю иногда за песню дозвониться, но сами понимаете, еще и же нужно телефон сначала выяснить, потом дозваниваться. Вот, но это не значит, что мы меняем победителя. Нет, конечно, мы ждем до последнего, а даже если его не бывает в эфире, все равно поздравляем. Но хочется поздравлять непосредственно в эфире нашу победительницу, я надеюсь, Наталья, по крайней мере, так подписана. А, да, здравствуйте. Вы ли
2: да,
1: это? Но вы же понимаете, да, что...
2: Да, это
1: вот,
2: я.
1: Вот, здравствуйте.
2: Совершенно верно.
1: Мы уже вас поздравляем вообще с тем, что все вот это сконнектилось.
2: А, так, спасибо, ну, я тоже очень рада.
1: И я тоже очень рада. А вы, кстати, из какого города? Расскажите нам на всю страну, мы это любим узнавать.
2: Город Оренбург.
1: Оренбург. Оренбург, наш любимка. Это вы там умеете выигрывать. Ну и смотрите, главное, конечно же, узнать, что именно вы поймали за вездехит. Что за вездехит вы поймали сейчас. А это у вас вездехит на парфюмерию. На парфюмерию и косметику.
2: Ого, неожиданно, очень приятно.
1: Да, это значит, что благодаря радио Хит FM вы что-то обновите в этом смысле для себя. И веселее, конечно, когда мальчики такое выигрывают, но когда девочки, все, опять же, сконнектилось. И это мы вас еще раз поздравляем. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Сейчас все вам буду объяснять, как оно там происходит дальше и как ваш подарок до вас уже долетает. Господа, вот такие они везде хиты. Появился один, за ним однажды появится и другой, поэтому не теряйте бдительность.
0: Лови вездехит. Вездехит на радио Хит FM.

0: Реклама. Море ближе, чем вы думаете. Сибриз. Современный курорт на живописном побережье Каспийского моря в Баку ждет вас. Прямой перелет, безвизовый режим, 7 километров песчаного пляжа, апартаменты и виллы у моря, аквапарк и яхт-клуб, а также спорт, активный отдых, концерты мировых звезд и музыкальные фестивали. Сибриз Баку. Море возможностей для идеального отдыха. Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: ОКО представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
11: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
12: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
14: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
15: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
16: 6+.
17: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Леди Гага и Бьонсе прямо сейчас на Хит ФМ очень сильно вместе. Очень сильно вместе до конца этого часа побудут Биби Рекса и Фейлес, Альфа и Ману Чао и еще если влезет. Поэтому не буду на самом деле говорить, кто еще мог бы. Парочка тоже может появиться. Ну, давайте посмотрим уже по времени. А если как раз увидим, а точнее услышим, ну вот вам и будет ответ, кто там в самом конце часа появится. 14:49 в Москве.

0: Michael the Man прямо сейчас на Hit FM 16. О, нет, еще подождите. Отматываем назад. 15 часов и 6 минут в Москве. Куда-то у меня все время улетает, понимаете ли. Ну, потому что веселье — это тоже наше все. Если, например, вы на работе немножечко загрустили или что-то вот чуть-чуть как-то в одну точку смотрите и нужно бы сменить обстановочку. Ну, не то, что обстановочку, никуда не уйдешь с работы, но сменить сферу деятельности хотя бы на несколько минут, понимаете, и как-то отвлечься, а уже прошедший обед никак не помог, есть задумка, есть референс. Смотрите, дяденька есть в Соединенных Штатах Америки, который уже очень много раз рекордсмен книги рекордов Гиннесса по всякой ерунде, особенно связанной с футболками. Он поставил новый рекорд. Ему понадобилась одна минута, чтобы надеть 32 футболки. Ну, на себя, естественно, раз слово «надеть» особенно. 32 футболки – это даже неправда, не совсем правда. Он их надел 35, но три из них не были засчитаны судьями из книги рекордов Гиннесса, потому что нижний край, видите ли, не доставал до талии этого человечка. Итого, засчитали 32 футболки, которые он одну на другую надевал в течение минуты. Представьте, 32 в течение минуты. Вот, и получил, соответственно, звание почетного надевальщика, надевателя, чего угодно. Ну и, значит, почет, и вот это вот рекорд от книги рекордов Гиннесса. Я понимаю, нет такого количества футболок прямо сейчас под рукой, если, например, вы в офисе. Но референс прикольный, да, вот устроить какие-то такие соревнования. У вас давно тимбилдинг был, а?
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Откройте для себя новое направление для летнего отдыха «Сибриз Баку». Всего 3 часа прямым рейсом, и вы на Каспийском побережье. Апартаменты и виллы для всей семьи. 7 километров песчаного пляжа. Незабываемая гастрономия и море возможностей для активного отдыха на любой вкус. Проведите идеальное лето в «Сибриз». Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно чулетечка, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Под эти звуки приятные. Хочется многих поздравить. Сегодня 26 мая, сами понимаете. Во-первых, последний звонок. Я видела красивеньких, правда, под дождем. Вот как вчера. Боялись мы с вами, что дождик намочит, так сказать. Был моментик. Ну, кстати, ребята вообще не парились. Шли под дождем. Просто, может быть, уже последний звонок закончился. Поздравления наши. Всемирный день рыжих. Рыжики, солнышки, поздравляем вас. Это ваш денек. Обнимаем. Ну, а день хождения босиком по желанию.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Хит FM.
2: Завтра в Калуге обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 тепла, днем до плюс 16.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.

0: повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с плодами работы ученых, которые разработали те или иные технологии и материалы. Однако, кроме очевидной пользы, они могут приносить и вред. Особенно если это касается так называемых вечных химикатов, которые накапливаются в природе и организме, сохраняясь десятилетиями. Полностью избежать взаимодействия с ними не получится, однако это влияние можно снизить, зная, где эти вещества содержатся. Как правило, это водонепроницаемая одежда и ткани, не боящиеся загрязнений, а также одноразовая посуда, коробки для еды на вынос и многие пластиковые контейнеры. Всему этому стоит найти более экологичную замену. Кроме того, не стоит забывать об антипригарных покрытиях в посуде. Как только они начинают отслаиваться, их стоит заменить. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Loud Luxury прямо сейчас на Hit FM. Love you for life. Люблю, не могу. Примерно вот так вот можно и перевести. Вот я тоже люблю, не могу. Вы уже заметили, наверное. А потому что я рассказывала вам не раз. Я люблю, не могу и действительно сильно погружена во всевозможные новые технологии, гаджеты, разработки. Особенно я люблю и уважаю все, что связано с искусственным интеллектом. Активно, между прочим, осваиваю вайб-кодинг. Например, у меня уже давно куча всяких ботов, приложений. Да-да-да, сама делала, сама-сама вот этими ручками. Вот, к примеру, есть у меня одно приложение-напоминалка, опять же, собственного сочинения, которое я настроила, естественно, максимально под себя. Работает исправно и не раздражает, это главное. Я туда выгрузила все интересные для меня даты события и разделила их на разные блоки. Что действительно важно, о том, что не хочется вообще забывать, и напоминания приходят заранее, по нескольку раз, так, чтобы я ничего не профакапила, а я могу, некоторые знают. Вот. А есть другого рода события, о которых, ну, не хотелось бы, конечно, забывать, но и помнить каждую минуту тоже нет необходимости. И представляете, случается. Вот буквально сегодня всплывает мне напоминание: у вашей знакомой такой-то день рождения. Блин, получается. Человечек-то хороший, нужный, опять же, надо бы поздравить. И не только открыточкой и теплыми там пожеланиями, да? А мне же на работу ехать. К вам, господа. Я, конечно, по дороге успеваю забежать в цветочный. Выбираю самый красивый букет в рамках задуманного бюджета. Но вот отправить его я уже не успеваю. Потому что что? Правильно, я бегу к вам. Зато у меня есть мой незаменимый, уже такой любимый помощник Алиса AI, которая надежно поселилась в Яндекс.Го и там со всеми моими делами управляется. И поесть, и покататься, и много чего еще. У вас, кстати, такое тоже скоро появится. Вот я и говорю прямо из лифта на работу поднимаюсь. Я говорю: Алиса, а кто меня будет выручать сегодня? А давай ты. Будь любезна, отправь цветы по такому-то адресу. Ля-ля-ля. И все. Курьер уже спешит, а я сегодня не опоздала на эфир, если вы заметили. Вот такое спасение от современных технологий. И поэтому мы можем дальше заниматься своими делами под музыку Hit FM.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190109908. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190200879. Возрастная категория 6+.
8: Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».
10: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Агасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
14: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Квартира.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Свет, камера, мотор, поехали. Это если вы что-то собираетесь прямо сейчас начать, то вам, пожалуйста, вот сигнал звуковой. 15 часов 49 минут в Москве. Мы что-то собираемся заканчивать этот час конкретно. Ну и вторник продолжить. По-моему, 26 мая еще нигде не закончилось. Хотя, нет, уже, наверное, где-то на Дальнем Востоке уже закончилось. Ну, короче говоря, продолжаем мазь своей 26 мая. У кого-то вечер, у кого-то день еще продолжается как раз-таки. А Всемирный день Дракулы сегодня. А мы чуть раньше песенкой это отметили. И просто не было возможности выйти, обратить внимание ваше. Вот, песня про Дракулу сегодня, правильно? Ну, вообще у нас любая песня сегодня правильно. Вот, например, «День снежного барса на Алтае». Но поскольку специальной песни нет, любая песня подойдет.
1: Реклама.

0: Куба. Звоните и заказывайте 752222.
1: Ибайдин Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Вот, господа, 16 часов и 7 минут в Москве. Еще раз всем приветик. Мне тут объяснили добрые люди. У меня просто несколько дней уже глаз дергается. Оказывается, вот что это значит. Это значит, твоя крыша включила поворотник, в моем случае левый, чтобы показать, на какую сторону она уезжает. Понимаете? Очень четенькое описание, если честно. Поэтому, если у вас какие-то такие же траблы, ну вот оно и объяснение. Итак, мы новую часть разменяли, в этом часть планируем поиграть немножечко, чуть-чуть попозже, и выиграть что-то приятное от Hit FM. А что именно будет выбирать наш победитель? Ну, еще и музыки, конечно, очень хочется, правильно? Чтобы в тишине не сидеть, вот какой-то нелюбимой музыкой не сидеть, мы все это специально для вас и сделали. Поэтому моя Мишель прямо сейчас ловите, а поэтому акцент в этом часе обязательно тоже. Ариана Гранде, Кунгс и многие другие. Давайте уже начнем.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. На sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Море ближе, чем вы думаете. «Сибриз» – современный курорт на живописном побережье Каспийского моря в Баку ждет вас. Прямой перелет, безвизовый режим, 7 километров песчаного пляжа, апартаменты и виллы у моря, аквапарк и яхт-клуб, а также спорт, активный отдых, концерты мировых звезд и музыкальные фестивали. «Сибриз» Баку – море возможностей для идеального отдыха. Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк» страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Nickelback прямо сейчас на Hit FM заканчивает. Господа, но музыка у нас никогда не заканчивается. Более того, у нас ее много и новой, и мы иногда вам предлагаем ее тестировать. А новую музыку, я имею в виду хиты без правил, которые проходят в эфире, начиная с 8 вечера по Москве, в шоу «Большой релиз» Ильей Обломовым. Сегодняшний день, сегодняшний вечер не исключение, но за песни, которые там будут озвучены, голосовать-то можно уже сейчас. Уже, конечно, можно и нужно это делать. Что там можно? Разрешили. Ага. Кто мне это так позволил сформулировать? Нужно. И, пожалуйста, проголосуйте. Вот такие вот формулировки, они действительно правдивы. Итак, свежие треки действительно сражаются в эфире, но чтобы они сразились как следует, нужны ваши голоса на нашей страничке ВКонтакте, в официальной группе Радио Хит FM ВКонтакте. Голосование началось, там Зерб против Fatboy Slim. Пожалуйста, что вам понравится? Какая разница? Просто послушайте музыку, и какая из двух песен понравится, зато и голосуйте. Ну, оно так и работает.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: Завтра в Калуге обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 тепла, днем до плюс 16.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Ариана Гранде на Хит FM 16:28 в Москве. Это вот такие вот вводные данные, которые просто к сведению примите. А еще, пожалуйста, примите близко к сердцу, что мы сейчас поиграем, и наш победитель будет выбирать себе подарок из наших призов от Хит FM. Что у нас есть? У нас есть подушка антистресс, у нас есть дождевик, очень, кстати, актуально сегодня. У нас есть спойлер «Все звезды», это наша настолка от Хит FM эксклюзивно. Так вот, из этих призов наш победитель будет выбирать себе какой-то на память. Но сначала нужно победить, а это значит правильно ответить на мой вопрос и быть 26-м по счету, потому что сегодня 26-е число. Я расскажу маленькую милую историю. Я расскажу, просто захотелось так сделать. Ну и вот, маленькую милую историю я расскажу из жизни, расскажу ее без очень важной детали. Ну, конечно же, у вас будет 3 варианта развития событий в этой истории, вы выбираете правду на ваш вкус, она может быть только одна, разумеется. И соответствующую циферку присылайте в наш мессенджер 925-007-1074, и вот там-то я отсчитываю 26-й ответ. Итак, к истории милой. Но она действительно очень милая и немножко сельскохозяйственная, хотя не про барашков, а про цыплят. Дело было в Германии, и там одна фермерша, садоводка, хотите сказать, дачница, у которой 2 карликовые курочки живут, и эти курочки отложили по яичку в одно гнездышко, и ни одна из этих курочек не стала высиживать, представляете, такие матери. В общем, да, у тетеньки курочки снесли по яичку, причем с петушок там тоже поучаствовал. Вот, а высиживать не захотели цыплят, а цыплят хотелось. И тогда эта тетенька решила высиживать сама. Но не то, что, сами понимаете, сесть на такие яйца ей невозможно. Поэтому она каким-то другим способом высиживала яйца, что-то там приспособила. Честно скажем, что только один у нее получился цыпленок, к сожалению. Второй тоже получился, но она его сразу в курятник бросила, и там его куры не приняли, понимаете? Не будем вдаваться в подробности. И она решила второго уже довысидеть сама. И, кстати, назвала его Титти, маленького цыпленка, который реально высиделся. Так вот, господа, как же она это все делала? Первый вариант. Она приспособила бюстгальтер для того, чтобы высиживать цыпленка. Второй вариант. Она приспособила детские игрушки, чтобы в них сделать гнездо. Или третий вариант. Она сделала такое гнездо в шапке и, собственно, высидела маленького цыпленочка. Как вам кажется?

Ну что, рассказываю поподробнее про курочек. Про курочек из Германии, а точнее, да, действительно, у одной фермерши, или как ее, даже она не фермерша, у нее так немножечко, она дачница по-нашему. То есть у нее и садик, и огородик, и немножечко вот курятинки. А там, а точнее, две карликовые курочки, может быть, их и больше у нее, но две конкретно отложили по яичку. Причем там, знаете ли, петушок поучаствовал не просто так, на еду, скажем, а могут появиться цыплята. Но девки не захотели высиживать, а то куры, действительно, курицы эти отказались, курицы, от того, чтобы детенышей высиживать, и тогда фермерша, как мы ее назовем, дачница, женщина из Германии, решила это сделать сама. Она взяла два маленьких яичка, они причем были разного возраста, то есть одно вот-вот, уже он там вылупится, а второй только еще созревает. Вот, и она приспособила собственный лифчик, я извиняюсь, бюстгальтер, причем спортивный, как раз под эту выседку. Почему выседка это называется? Она не просто их туда завернула, она на себя эту всю конструкцию надела, чтобы тепло было детям. Понимаете, там и носков напихала, и так, чтобы не задавить, и постоянно с этим ходила, пошевелиться боялась и все такое. И представляете, высидела. Она сначала одного, но, правда, его вот не приняли в курятнике. И тогда, когда появился на свет второй, она решила в курятник его не отдавать, а то не равен час, сами понимаете. И теперь у нее есть маленький птенчик, которого она назвала Титти. Угадайте, почему? Потому что в бюстгальтере выращивала. Вот так-то, господа. Теперь у нее есть цыпленок, который от нее не отходит, просто не отходит. Дальше будет думать, что делать. Ну, а я отчитывала 26-й правильный ответ, и давайте поздравлять Марину из Ангарска. О, как громко получилось! Это и аплодисменты, и крики «Ура!». И сейчас мы будем выбирать подарок.

0: Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
10: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Да, господа, что-то о переменах только что на Hit FM. Вот если у вас такая вот грустная грусть, например, сейчас, пожалуйста, тоже коллеги, так сказать, добавили. Вот кто-то уезжает, да, на море, кто-то уезжает, может быть, на дачу, у кого-то отпуск, и есть куда уехать, так сказать, чтобы потом вернуться, разумеется, а у вас нет такой возможности. Не печальтесь, иногда это к лучшему. Я ничего не имею в виду, но, тем не менее, сейчас в Египте закрывают пляжи, а точнее, их уже закрыли, причем и в Шарме, и в Хургаде, потому что и там видели акул. Там у них ветер, там у них поднялись волны, и в эти волны заплывают рыбки, немножечко дезориентируются, так объясняют это профессионалы, и акулки как раз плывут туда охотиться. И это все практически на мелководье. Люди плавают, акулы плавают, суп рыбный. Нет, конечно, всех, естественно, попросили выйти из воды, по крайней мере, по вот моим сведениям, я не знаю, может, вы сейчас слушаете это в Египте и говорите, нет, я вот, пожалуйста, плаваю. Не делайте так. Там акулы подплыли к обоим берегам и вот ко всем вот этим, соответственно, домам отдыха, так назовем. В общем, будьте осторожны. Конечно, если вы планируете только Египет, значит, просто настройтесь на то, что такая ситуация может быть. Сами понимаете, вы тоже это слышали. Это не первый раз происходит, и акулы там появляются. Нужно быть предупрежденным-вооруженным, чтобы вот если вам там сказали, допустим, этот смотритель, выходим из воды, лучше выходить, как бы они это ни объясняли.
1: Реклама.
2: Expecto Patronum! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Это что-то на модном только что. Леди Гага и Дойче Нахит. ФМ 17:05 в Москве. А вот что-то на прогрессивно-техническом. Кстати, вот эта вот новость, она была, по-моему, даже у нас в соцсетях. Вы наверняка видели, что в Китае в беспилотное метро посадили машиниста, но не настоящего машиниста, а который просто там сидит. У него даже кнопочек нет. Не тот, который следит за тем, чтобы вот это устройство не съехало никуда в ненужном направлении. Нет, а вот совсем просто сидит. Потому что люди не доверяют. Понимаете? Ну, не доверяют. Как это так? Нет пилота, нету капитана корабля, нету водителя, нету машиниста. Кого угодно, нету никого. Понимаете? Оно само едет. А вдруг не туда уедет? А вдруг как взбесится, как в этих фильмах американских, и начнет всех жевать или вообще уедет в какой-то несуществующий тоннель. Ну, короче говоря, вот, чтобы людям было спокойно, там просто сидит человек и делает вид, что он тоже катится. Ну, в смысле, он тоже катится куда-то, делает вид, что он владеет ситуацией. А он точно так же, может быть, в таком же ужасе не владеет ситуацией и просто еще и первый едет туда, понимаете? Я подумала, что, наверное, правильно пока... Хотя, с другой стороны, если люди узнают, что это фейковый машинист, что нету там все равно никаких кнопочек и достаточно самоходное средство их сейчас ведет из пункта А в пункт Б, мне кажется, даже такой человечек не поможет. Просто, может быть, люди не будут интересоваться этим. Я о другом. Вот это подработка неплохая, да? Одну смену на своей основной работе подработал, в смысле отработал, а потом идешь и вот таким вот болванчиком в метро катаешься, там за небольшие денежки как раз и до дома доехал, и еще денежку заплатили. Мне кажется, неплохая подработка.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

Пудовый хит на радио Хит FM. Год 2017. Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons любой ценой прямо сейчас на Hit FM. Ну вот смотрите-ка, что мы к этому времени 17-19 у нас в Москве выяснили. Оказывается, около 30% россиян нас с вами, опрошенных, разумеется, потому что мы с вами, может, как раз-то и не участвовали в этом опросе, считают допустимой в будущем пересадку своего мозга в новое тело клон. Ну и таким образом продлевается жизнь. То есть свое тело старое уже, мозг берется, если он, конечно, не весь в деменции, я так понимаю, правильно? Потому что в этом же есть прикол, да? А тело не спасет от того, что уже крыша уехала. Ну и вот, и пересаживается, и дальше жить пошел, например, да? Я не знаю. Ну, во-первых, я в это слабо верю, что мы когда-нибудь до этого дойдем. Почему-то не верю, прикиньте. Ну, может быть, я отстающая, так сказать. Вот. Я больше верю в то, что, может быть, когда-нибудь дойдем до того, что каким-то образом сознание будет пересаживаться в роботика. Тоже фильмов насмотрелась, короче. Хотя почему? Может быть, можно будет в тело клон пересадить свое сознание. Понимаете, мозг тоже стареет. И если тебе 150 лет, ну, до этого еще, по-моему, никто не докарабкался, но даже если тебе 90 лет, а у тебя тело молодое, оно тебе не нужно, мне кажется. Там будешь смотреть на него и думать, ой, а это у меня зачем? Кто подскажет? И вот так в парк выходить в плаще. Кто подскажет, а это зачем? Понимаете? А там проблема.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: Завтра в Калуге обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 тепла, днем до плюс 16.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
7: Реклама.
8: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
9: Так они ж ее без нас едят! Поехали скорее, товарищ! Революция в опасности!
10: Весь май заказывай в пицце «Куба» огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
11: И пойди, Карман Юрьевич, Огорни, 322-366-8050-426.
12: Ну все, началось! Пора бежать!
13: Что началось? Куда бежать?
12: За новым кроссовером JQ J6. У него полная независимая подвеска и большая панорамная крыша, особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена! Всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен к тест-драйву и заказу в официальном дилерском центре «Корс Калуга» на Зерновой, 28.
13: Новый JQ J6. Готов к приключениям.
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: открытие.
1: Если вам необходимо избавиться от стресса и привести мысли в порядок, то начните убираться дома. Американские медики провели масштабные исследования и пришли к выводу, что банальное мытье окон – это отличный способ, чтобы вернуть контроль над мыслями и успокоить нервную систему. Причем это подтверждают не только медики, но и дзен-буддийские монахи, которые относятся к наведению порядка не как к повинности, а как к заботе о себе и своей среде. Чтобы уборка не казалась рутиной, эксперты рекомендуют сместить фокус с бесконечного списка дел на физические ощущения, ритм движений, температуру воды или текстуру поверхности. Ну а если вас пугает масштаб работы, то психологи рекомендуют разбить задачу на микрошаги. Например, начать с одного стола или одной полки, а дальше двигаться постепенно и без спешки. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: на ночь.
1: А расскажу вам сегодня сказку про царевну, про лягушку. Да, но сказка австралийская. Итак, в далекой-далекой стране Австралии, где люди живут добрые и вообще уже ничего не боятся и ничему не удивляются, сами понимаете, жил-был один дяденька. И вот однажды пришел он в свою холостяцкую берлогу вечером и решил приготовить себе ужин, самостоятельно, естественно, стейк и салат. Очень даже мужской выбор. Из супермаркета как раз принес все продукты, открывает, все готовит. В общем, стейк уже практически. Остается быстренько салат нарубить. Ну, по-своему, по-мужски. Открывает он упаковку с салатом, а там на него смотрят оттуда два глазика и делают «Куах!». Маленькая зеленая лягушечка, прям под цвет салата, представляете? В этой самой, живая, все нормально, в этой самой упаковке. И он, конечно, ну, поорал немного, добрый молодец, потому что от неожиданности только. Потом взял себя в руки, сфотографировал красавицу, разослал всем своим друзьям, знакомым. Те, будучи австралийцами, тем не менее, очень удивились. Не было такого никогда, очень удивились. Было принято коллективное решение отпустить зверюгу. Зверюгу. Отпустить животное на волю. И отпустили. А вот если бы он ее поцеловал, может быть, с тех пор явилась бы ему ясно девица, да? И ужин самому не пришлось бы готовить. А может, галюники какие? Там у них в Австралии такие странные животные водятся. А может, на губах что-то вскочило бы. Короче, может, и правильно, что не поцеловал?

0: Бам-бам-бам от Миши Миллер прямо сейчас на Hit FM, что переводится, конечно же, так, тук-тук-тук. Кто там? Откройте. 17 часов 47 минут в Москве, господа. Давайте уже прощаться. До завтра. Завтра 27 мая. День смелых решений. Я подглядела уже. Вот такой вот важный день. Поэтому, если сегодня силы духа не хватило, можно принятие решения как раз на завтра перенести. А сегодня обдумать, понимаете, обслюнявить немножечко, перетереть самим собой или с окружающими, обкашлять, ну вот это вот все. Сегодня, короче, момент обсуждения, а завтра момент принятия смелого решения. Потому что день такой. Но это не обязательно. Если вы чувствуете, что нету ни одного смелого решения, вот прям по курсу, значит, через год будем принимать. Или в какой-то другой день, не праздничный. В остальном все по вашим планам под Hit FM. А я до завтра попрощаюсь. Была Калашникова, летела. Целую, пока.
1: Он Star Show на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
5: Экспекто патролум! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
6: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
7: И теперь доедают, причем до последней крошки.
8: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
9: Ипатин Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
10: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
11: ЭЗ-комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
13: Hit FM.

0: Дети на Hit FM и его красивейшая история Take Me There только что. Красота во всем этим вечером. В первую очередь это касается музыки, естественно. Будет море горячих хитов и новинок, чтобы согреться, как раз очень актуально. Итак, большой релиз, полное погружение в музыку, хиты, упомянутые новинки, премьеры, все это впереди. Еще раз сделай дабл-трек, хиты без правил и чарт-спешл, все это далее.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко, эко, эко.
3: Тот самый линолеум зайдет и вам.
4: Даркет. Респекты по всем параметрам.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 12+.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
8: столько
7: в богатстве?
8: Условий.
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучий. Качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
13: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vperед. 0+.
14: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
15: ОКО представляет.
16: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
17: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
18: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
19: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОКО. 18+.
20: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
21: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Стерео Любовь на Hit FM, Стерео Love. Эдвард Майя вместе с нами. Год 2009. Помню, в то время вышло очень много классной музыки, и мы собрали ее в одном месте, в одном трек-листе, в одном онлайн-потоке. Называется «Хит нулевых». Послушать его можно на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.
1: Погода на Hit FM.
2: Завтра в Калуге обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 тепла, днем до плюс 16.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Пицца Куба. Звоните и заказывайте 752222.
1: И президент Карман Юрьевич Угарни, 322-366-8050-426.
2: Ну все, началось! Пора бежать!
3: Что началось? Куда бежать?
2: За новым кроссовером JQ J6. У него полная независимая подвеска и большая панорамная крыша. Особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена! Всего от 2 290 000 рублей. Уже доступен к тест-драйву и заказу в официальном дилерском центре «Корс Калуга» на Зерновой, 28.
3: Новый JQ J6. Готов к приключениям.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
7: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: будет, если исключить из питания растительную пищу? В последнее время в соцсетях набирает популярность плотоядная диета, сторонники которой настаивают, что человеку необходимо есть только мясо, рыбу, животные жиры и немного молочки. А вот овощи, фрукты и зелень – это лишнее. Однако медики с этим не согласны и поспешили напомнить, что мясо действительно дает белок, железо и витамин В12, но полный отказ от растительной пищи лишает наш организм клетчатки, которая несет огромную пользу для здоровья, позволяя снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и регулируя работу ЖКТ. Так что, прежде чем доверять очередным теориям из интернета, для начала стоит проконсультироваться со специалистом и уже после начать вести эксперименты. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит-ФМ.
1: Хит-ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это «Медуза» на Hit FM. А нас ждет «Везде хит». Супер подарки для вас. От кондитерских изделий до украшений, от модной одежды до парфюма. Интересно, что достанется вам сегодня. Узнаем это очень скоро. Итак, ловите сигнал «Везде хит». Потом кидайте в мессенджер Макса слово «Везде хит». Если ваше сообщение придет 26-м, сегодня 26-е число, тогда вы наш финалист и победитель. Номер в Максе записывайте. +7 925 007 1074. +7 925 007 1074. Ждите сигнал и пуляйте месседжи.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
6: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменту.

0: пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Самый лучший, самый хитовый везде хит. Ловите его каждый будний день, чтобы получить крутые подарки, причем всегда разные. Нужно было отправить слово «везде хит» в мессенджер Макс и стать 26-м по счету, потому что сегодня 26-е число. Нашего победителя зовут Татьяна, город Волгоград на связи. Таня, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Хит FM, я вас очень люблю, я вас всегда слушаю.
1: Добрый вечер, а как мы вас любим, а потому хотим прямо здесь и прямо сейчас подарить вам везде хит, внимание, на полный бак бензина. Ну, а значит, благодаря радио Хит FM вы сможете заправиться на известный АЗС в городе Волгограде и отправиться, например, в путешествие, по-моему, клево.
2: Очень клево, здорово. Спасибо большое, что вы есть. Спасибо за такие интересные конкурсы. Люблю вас. Спасибо, спасибо.
1: Пожалуйста. Друзья, везде хит на Хит FM в любое время, поэтому ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте свои подарки.
3: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Expecto Patronum! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
5: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: радио Hit FM.
1: Это Who Girl на Hit FM только что и Jamaican Bam Bam. У нас тут Bam Bam по-русски. Кстати, отличный хит приготовили вам. Услышим очень скоро. Мне кажется, одна из главных песен на русском языке в 2026 году. Называется «Тону». Это Holy Flame. Дождитесь, не пропустите. Услышим через несколько минут. Но раньше в нашей компании Tiesto, 21 Savage и Bia. Работа Both.
0: На радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
7: Штурман-финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Братья Бенасси и Сэнди вместе с ними на Hit FM про иллюзии. Трек называется Illusion. У нас тут в большом релизе никаких иллюзий, все реально, все по-настоящему. Вот, например, раздел «Хит Refresh», который ждет нас в ближайшие минуты. Вспомним один очень известный хит, а затем послушаем его современную версию.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: Завтра в Калуге обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 9-11 тепла, днем до плюс 16.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Открытие. Все меньше людей живет рядом с парками и лесами, перебираясь в мегаполисы, что способствует возникновению тревожных состояний и депрессии. Ожидается, что уже к 2050 году в городах будет жить около 70% населения планеты, и проблемы ментального здоровья будут только нарастать. Бороться с этим, по мнению команды ученых из Нидерландов и Великобритании, можно визитами в лес и парковые зеленые зоны в муниципалитетах. Согласно результатам исследований, человеку достаточно 15 минут в день прогуливаться по паркам, аллеям и лесным массивам, чтобы значительно снизить показатели тревожности и восстановить психику. Но лучше, конечно, это время увеличить и при этом не пользоваться своими гаджетами. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Хит рефреш на Хит FM. Давайте-ка вспомним один из супер-хитов прошлого, а затем послушаем его современную версию. Эту песню исполнили сенегальский певец Юсундур в дуэте со шведской певицей Ниной Черри. Работа называется «7 секунд», «7 seconds». Конечно, вы знаете эту песню. Композиция стала хитом во всем мире и выдержала огромное количество каверов, перепевок и ремиксов. Текст песни поется на трех языках. Волов, есть такой язык. Французском и английском. И отсылает к первым мгновениям жизни ребенка. Итак, 7 seconds, Нина Черри и Юсундур. А сразу после Инна и Рехэп. I'll be waiting.

0: Реклама.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
2: 0+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
13: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
16: Подробнее на билайн.ру. 12+.
17: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Somber на Hit FM 12 to 12. А впереди Эвелон и Рокстон, которые попали в эфир сразу после победы в хитах без правил. Услышим работу Vertigo через несколько мгновений. Ну и хиты без правил тоже не пропустим. Они стартуют после 8 вечера.
1: Реклама.
2: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
3: Рассрочка предоставляется застройщиком, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Экспекто Патролум! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Маршмеллоу и Portugal The Man на Hit FM только что. Работа называется «Феникс». Начало 9 в Москве. Идем дальше. Впереди хиты без правил.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.
0: Это музыкальный баттл, в котором примут участие самые крутые новинки, две штуки. Нужно решить, какую из них протолкнуть в эфир, поэтому проходите прямо сейчас в нашу официальную группу ВКонтакте для того, чтобы проголосовать. Под номером 1 Fatboy Slim и Topic. Работа Right Here, Right Now.

Fatboy Slim Topic, Right Here, Right Now, номер один. Под номером два. Zerb и 24K Golden, Fast Friends. Хиты без правил, мы стартуем.

0: правил. Киты без правил.
1: Хиты без правил на Hit FM. Битва двух новых песен. Та, что в итоге победит, получит уникальное право прозвучать целиком на самом хитовом радио в этом часе. Все решат ваши голоса, отправленные в нашу официальную группу ВКонтакте. А поэтому, если вы еще не проголосовали до сих пор по каким-то причинам, то самое время это сделать. Под номером один с нами сегодня Fatboy Slim и Topic. Right here, right now.

0: Под номером 2 Zerp и 24K Golden Fast Friends. Мы продолжим в ближайшие минуты.
1: Хиты без правил. Реклама.
2: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: тренды.
1: Страх одиночества не позволяет встретить настоящую любовь. Канадские ученые провели масштабные исследования и выяснили, что люди, которые начинают искать романтические отношения и желание настоящей близости, а не из-за давления общества, часто находят пару. Оказалось, что те, кто ищет отношения из-за страха быть одинокими, чаще всего не могут построить серьезные отношения, поскольку они испытывают тревожную привязанность и неуверенность в себе, что приводит к очередным разочарованиям. По словам ученых, секрет обретения настоящей любви заключается в честном желании быть с кем-то ради построения совместного будущего. И именно такая внутренняя мотивация позволяет встретить настоящую любовь. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил. Хиты без правил.
1: Хиты без правил на Хит-ФМ. Финал. Буквально минута остается до кульминации. Узнаем, чем закончится музыкальная битва. Две новые песни бились в этом часе за одно единственное место в нашем плейлисте, а вы за них голосовали в нашей официальной группе Хит-ФМ ВК. К результатам голосования перейдем в скором времени, но прежде еще раз прослушаем фрагменты свежаков. Под номером один Fatboy Slim и Topic. Песня Right Here, Right Now.

0: Под номером 2 Zerb и 24K Golden Fast Friends. Уже 20:36 в Москве, теперь обещанная кульминация, развязка, финал музыкального сражения. Посмотрим в группу Hit FM ВК, куда вы и бросали свои голоса на протяжении всего этого часа. Итак, с разницей в 3 голоса в этот вторник, 26 мая, в Музбатле побеждают Zerb и 24K Golden. Песня Fast Friends. Так что мы поздравляем этих звездных ребят, а именно Zerb и 24K Golden с этой классной победой. Ну и дальше послушаем победившую сегодня песню Fast Friends на Hit FM.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190109908. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190200879. Возрастная категория 6+.
5: Оценивайте свои финансовые возможности. Риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.

0: Вирус ему на суточно
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
6: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Ibn на Hit FM Hollow. Вы знаете, что каждую среду, ну почти каждую, к нам приходят гости. И день завтрашний исключением не станет. В Hit Woman клубе Елена Крыгина, эксперт в области красоты, популярный блогер, основатель бренда Крыгина Cosmetics. Завтра в 15 по Москве только у нас, только на Hit FM.
1: Реклама.
2: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
3: И теперь доедают, причем до последней крошки.
4: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
5: Ибайдинен Карман Юрьевич Огранит, 322-366-8050-426.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88. 88-88.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

21 час и 3 минуты, время московское. Большой релиз на Hit FM, самое время. Переходите в специальный хит-парад, где мы мониторим чарты других стран. Сегодня Канада, друзья, и местный музыкальный топ. Начнем мы с вами трека, который уже много недель находится в топе. 31 место, когда-то было на первом месте. Это Bruno Mars и работа «I Just Might».

Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. В самом разгаре специальный хит-парад, где мы изучаем чарт Канады. На очереди 18-я строка. Тут Сомбар. Был такой интересный эпизод в его карьере, когда сразу несколько его песен находились в хит-параде на разных местах. А сейчас, правда, осталась лишь одна, но зато какая! Очень классная хитовая история. Называется «Home Wrecker» в Канаде под номером 18 «Сомбар».

0: Хит Ньюс. Музыка.
1: Многие из нас, когда испытывают жизненные трудности, слушают максимально грустные плейлисты. Казалось бы, это может загнать нас еще дальше на пути безысходности, однако практика показывает, что это улучшает наше настроение. Более того, международная команда ученых смогла разобраться, почему эта стратегия работает. Оказалось, что переживающим грустные моменты необходимы такие же музыкальные ритмы, чтобы быстрее справиться со стрессом. Так человек, переживая те же самые эмоции в безопасности, вырабатывает умение справляться со всем этим в реальной жизни. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: шоу Hit FM.
1: 21 час и 32 минуты в Москве. Это большой релиз на Hit FM, раздел Chart Special и лучшее из хит-парада Канады. Мы перемещаемся на 13-ю строчку. Тут песня «Дракула». Как вы знаете, есть версия только с участием Тейм Импалы, а есть версия, записанная вместе с певицей Дженни. Вот как раз эту версию мы с вами дальше и послушаем. 13-е место хит-парада Канады, работа «Дракула». Это Тейм Импала и Дженни.
0: Chart Special.

0: эфи главного хитового чарта на Радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: BTS, Swim.
1: Второе место.
2: BBRXA Fateless, New Religion.
1: Первое место.
2: Alan Walker, Broken Strings.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама.
4: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрация. Номер госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: ОККО представляет.
10: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
11: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
12: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
13: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
14: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
15: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
16: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
17: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. Чарт Канады, вашему вниманию. Слушаем главные хиты. Почему главные? Да потому что они попали в первую тройку. Песня под номером 3 впереди. Послушаем эту красивую историю и как раз будем финалить Chart Special, большой релиз. Итак, номер 3 в Канаде на этой неделе. Работа Choosing Texas, это Элла Лангли, именно она впереди. На этом все, друзья, спасибо, что были вместе с нами. Прощаемся до завтра.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Еда. Переход на правильное питание кажется универсальным средством для похудения, особенно учитывая массу готовых вариантов блюд, которые можно купить практически в любом магазине. Однако далеко не все продукты питания, которые принято считать полезными для здоровья, являются такими на самом деле. Так российские диетологи рассказали о еде, которая, вопреки стереотипам, может мешать нам похудеть. Это касается магазинных гранолы, ореховых паст и фитнес-батончиков, которые даже в отсутствии белого сахара в составе приводят к набору веса. То же самое касается смузи, сухофруктов, сладких протеиновых коктейлей и обезжиренных йогуртов, которые содержат не только полезные вещества, но и большое количество калорийных добавок. Имейте в виду, чтобы не портить фигуру. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: продуктами диеты. В 2 столовых ложках этой чудо-еды содержится почти 10 граммов клетчатки, качественный растительный белок и омега-3 кислоты. Но чтобы этот суперфуд не вредил вашему здоровью, необходимо правильно употреблять его в пищу. Главная ошибка многих – употребление семян чиа в сухом виде. Помните, что чиа впитывают жидкость в 10-12 раз больше своего веса. Поэтому при попадании в пищевод без подготовки они могут мгновенно разбухнуть и вызвать опасную закупорку. Чтобы избежать проблем с глотанием и пищеварением, всегда замачивайте семена в пропорции 1 к 4 минимум на 15-20 минут до образования гелеобразной массы. Будьте здоровы и относитесь к своему организму с любовью. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: Многим из нас хотелось бы понимать, что чувствуют и чего хотят их домашние животные. И кажется, мы уже в шаге от создания гаджета, позволяющего это сделать. В Китае, например, совсем недавно разработали ошейник, работающий под управлением искусственного интеллекта, расшифровывающий лай и мяуканье. Инженеры сообщают, что устройство обучено на миллионах записей о питомцах по всему миру и уже сейчас расшифровывает их эмоции с точностью до 95%. Однако, несмотря на тысячи предзаказов, пока научных подтверждений его эффективности не опубликовано. Поэтому с покупкой зоопереводчика лучше повременить. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: природного источника, которую мы с удовольствием пьем, находясь на природе. Однако не стоит забывать, что хоть вода из родников и скважин чистая, вероятность заразиться микроорганизмами минимальная, тем не менее, эту воду необходимо обрабатывать простыми способами в полевых условиях. По словам столичных медиков, кипячение – это самый надежный и доступный способ обработки воды. Также можно поставить емкость с родниковой водой на солнце не менее чем на час, чтобы ультрафиолет уничтожил опасные микроорганизмы. Ну и, наконец, можно добавить 1/4 чайной ложки аскорбиновой кислоты на 1 литр воды, что также эффективно обезопасит родниковую воду в полевых условиях. Любители летних походов, берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Открытие. Регулярный и здоровый сон еще никому не вредил, чего нельзя сказать о сновидениях, богатых на события. Такой вывод совсем недавно сделали ученые из Франции после исследования с участием добровольцев, которые постоянно видят эпичные и подробные сны. По словам участников исследования, такие сны они наблюдают постоянно и отмечают их детализированность и ощущение долговременности. Настолько, что их сложно отличить от реальности. Изучив активность мозга этих людей во время сна, ученые пришли к выводу, что быстрая фаза была наполнена микропробуждениями, что в итоге может спровоцировать симптомы тревожности и депрессии. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.